0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Сегодня прекрасный солнечный день. В Братиславе июньская погода. А в нашем эфире пятый тур новой викторины «Живая вода». Она посвящена знаменитым здравницам Словакии, которые уже широко известны за рубежом. Перед началом очередного тура мы проводим жеребьевку правильных ответов на вопрос предыдущего тура и выбираем победителя, который получит от Международного радио Словакии приз. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу июня, в эфир выходит очередной, уже пятый тур нашей новой познавательной викторины «Живая вода». В каждом туре мы представляем один из известных словацких курортов. Сегодня мы расскажем о Раецке Теплице.
0: Викторина «Радио «Словакия Интернешнл».
1: Прежде чем начать очередной тур, мы хотим поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», отправляет нам ответы и даже дополнительную информацию. В первую субботу месяца мы определяем победителя прошедшего тура. Напомним, что он был посвящен знаменитому курорту Бардеевские купели. Конкурсный вопрос звучал так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Правильный ответ – 10 источников. Итак, выбираем победителя четвертого тура викторины «Живая вода». Передо мной распечатка ваших ответов. Все ответы были правильные. Выбирать победителя будет мой коллега Владимир Веселов. Приветствую тебя, Володя.
2: Привет, Таня. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот, наконец, и мне представилась честь выбрать победителя среди множества претендентов. Это уж кому как повезет. Так, перемешиваем.
1: Листочки.
2: Копнем поглубже. Итак, победителем становится Юрий Гаврилов из города Турсунзаде, Таджикистан. Поздравляем вас с победой.
1: Приятная неожиданность. Юрий – наш постоянный и верный слушатель, который часто принимает участие в конкурсах Международного радио Словакии. Уважаемый Юрий, спасибо за участие в нашей викторине. Поздравляем вас с победой в четвертом туре. Вы получите приз от Международного радио Словакии. Это будут сувениры с символикой словацкого радио. Мы будем рады, что символы Словакии отправятся в путешествие в солнечный Таджикистан.
2: Что я могу сказать остальным слушателям, которым не повезло быть избранными в нынешнем туре? Не отчаивайтесь. Участвуйте в нашей викторине в пятом туре, посвященном курорту Раецке Теплице. Вполне возможно, что вам улыбнется счастье. А главное, вы узнаете много интересного о целебных водах Словакии.
0: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
1: А сейчас, друзья, предлагаем вашему вниманию очередной пятый тур нашей викторины. Он посвящен курорту Раецке Теплице. О свойствах этих лечебных источников местные жители знали еще с античных времен. В Словакии зарегистрировано 1948 целебных источников. Но в нашей викторине мы сможем представить только 9 из них. Напомню, что мы уже рассказывали вам о курортах в Пиештяны, Тринчанские Теплицы и Бардеев. Сегодня представим вам замечательный курорт Раецкие Теплицы. Благодаря своим термальным источникам его популярность с каждым годом растет. Об уникальности этого курорта расскажет моя коллега из секции вещаний РСИ на испанском языке Мария Мангова, которая вырастала в городе Раецкие Теплицы.
3: Моя вольба, же спрацуем до сутяже «Живая вода купеле спа Афродите» в Раецких Теплицах была однозначна.
4: Мой выбор в подготовке очередного тура «Живая вода» был не случайным. Город Раецкие Теплицы знаком мне с детства. Моя родина – Раецкая долина, которая находится у подножия гор Малой Фатры и Стражевских Ворхов в бассейне реки Райчанка. Я хорошо помню о Раецкой Теплице как тихий, уютный городок, где жизнь кипит вокруг автовокзала, где пересекалось много маршрутов. Сюда приходили автобусы из разных регионов Чехословакии. Я часами сидела на платформе и смотрела на людей, которые приезжали сюда на курорт или уже уезжали. Но 30 лет назад все кардинально изменилось.
1: Что же именно изменилось в Раицкой теплице за последние 30 лет? Об этом нам поведает вице-президент акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкой теплицы Зденко Мишкольци.
5: В 1996
2: году, то есть 30 лет назад, произошли большие перемены. Моя семья переехала сюда в целях предпринимательства, и мы решили преобразить этот курорт, обновить оборудование, здание. Этот курорт был одной из отсталых и запущенных здравниц, и было совершенно понятно, что нам нужно в него инвестировать.
5: Мы
2: также продумали реконструкцию курорта с точки зрения маркетинга и прибыльности. Мы обнаружили, что на этом месте были когда-то древние, еще античные бани, очень оригинальная архитектура. Уже в древности люди знали о лечебных свойствах местной воды, здесь были построены купальни, и люди посещали их для оздоровления. Мы взяли за образец античные бани с бассейнами и колоннами, использовали натуральные материалы. И все эти детали, античные и современные, создают особую атмосферу античной роскоши, с ее мифологией, неповторимую гармонию духа и тела и благоприятные условия для восстановления.
1: И вот в 1996 году термальный комплекс Раицкой теплицы был преобразован в спа-центр «Афродита». В нем вы попадаете в мир античности и роскоши. Конечно, мнение о коммерциализации термальных источников и подражании античному дизайну могут различаться, но факт остается фактом. Всякий раз, когда вы посещаете Афродиту, как ее просто называют местные жители, при входе указ вам предстоит стоять в очереди, а в раздевалках также полно людей, желающих здесь отдохнуть. Послушаем, что говорят отдыхающие.
6: Ходим часто, а рада бы ходила еще частей.
7: Я прихожу сюда довольно часто, но хотелось бы еще чаще. Здесь приятная атмосфера, хорошее питание, чудесный отдых, процедуры, массажи. Короче, все, что поддерживает здоровье. Я с удовольствием сюда приезжаю, потому что здесь можно отдохнуть по-настоящему. В Афродите несколько бассейнов с разной температурой, удобные апартаменты и, конечно, отличная кухня. Здесь вкусно кормят. Я сюда приезжаю в течение более 20 лет. Видела, как проходила реконструкция курорта, как он менялся на глазах. И сейчас это курорт на высоком уровне.
4: Мы приехали из Праги, у нас здесь живут родственники. Мы с радостью возвращаемся в эти места. Здесь живописная природа и хорошее обслуживание.
2: Я очень осторожен, когда бываю в местах, где много людей. Всякое в жизни случается, но благодаря здешней воде опасения уходят. Она превосходит все ожидания. Здесь я по-настоящему расслабляюсь. Прекрасные сауны, ванны с прохладной или горячей водой, лечебные процедуры. Я очень доволен.
1: В спа-центре «Афродита» используются 5 теплых термальных источников с температурой от 34 до 38 градусов по Цельсию. Говорит менеджер и врач-курортолог Павел Кашечка.
2: Благодаря геологической структуре местные термальные воды имеют свои специфические физико-химические свойства. Состав наших вод особенный. Это кальциево-магниевые, бикарбонатные и гипотонические воды. Они оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, успокаивают нервную систему.
1: Кроме того, минеральные воды в Раицкой теплице помогают восстановиться пациентам после операции и после травм. Более подробно о том, с какими диагнозами приезжают люди в Раицкой теплице, нам сообщила главный врач Грета Бунякова из спа-центра «Афродита».
4: Мы работаем с пациентами, перенесшими эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, а также с больными ревматоидным артритом, неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Мы восстанавливаем пациентов после инсульта, а также тех, кто страдает от профессиональных заболеваний. Например, людей, которые ежедневно работают с вибрирующими инструментами или выполняют длительные односторонние нагрузки. В целом мы добиваемся хороших результатов при всех этих диагнозах. Преимущество нашего спа-лечения по сравнению с классической реабилитацией заключается в наличии гидротерапевтического отделения, где пациенты могут заниматься лечебной физкультурой в бассейнах, что ускоряет весь процесс реабилитации.
1: На курорте Райцка-Теплице широко используют термотерапию с применением теплых компрессов и обертываний. Физиотерапевты проводят различные виды расслабляющего и лечебного массажа, а также лечат с помощью электротерапии.
4: В нашем распоряжении несколько эффективных приборов, таких как ультразвук, магнитотерапия, лазерная терапия, сфокусированная ударная волна, которая очень эффективна, например, при лечении пяточных шпор, кальцификации, болей в мышцах и сухожилиях. Наша цель – использовать правильное сочетание процедур для облегчения боли, увеличения амплитуды движений в отдельных проблемных частях тела и таким образом в целом улучшить качество жизни.
1: По словам главного врача Греты Буняковой, в своей работе она еще не сталкивалась с таким чудом, когда пациент после лечения вскочил бы с инвалидной коляски и побежал бегом. Но случалось, что люди после травм или операций уже не пользовались костылями или тростью. Естественно, что самого большого результата пациенты достигают при длительном и многократном лечении, которое, к сожалению, немногие могут себе позволить. В основном пациенты прибегают к краткосрочному пребыванию или приезжают в спа-центр, чтобы расслабиться хотя бы на один день или несколько часов. Их часто привлекают сауны, говорит менеджер Павел Кашечка.
8: В нашем комплексе 8 различных типов саун. Это паровые сауны, где мы применяем ингаляционные ароматы, например, мяту или эвкалипт. Можно использовать морскую соль. Затем есть сухие сауны, инфракрасные сауны, а также очень популярны среди клиентов тепидариум, скамейки с подогревом и биосауна. Мы предоставляем нашим гостям возможность ежедневно наслаждаться банными процедурами. Сауны сейчас пользуются большой популярностью у наших гостей.
1: В спа-центре «Афродита» чувствуется стремление руководства следовать всем современным тенденциям. Здесь есть хорошо оборудованный фитнес-центр, удобные кафе, зоны отдыха и то, что может изменить мир. Это красота, говорит Грета Бунякова.
4: Помимо оздоровительного отделения, в спа-центре «Афродита» есть салон красоты, предлагающий различные процедуры, направленные на улучшение красоты и здоровья кожи. Кстати, среди клиенток особой популярностью пользуется золотая маска, содержащая 24-каратное золото и обладающая сильным увлажняющим и омолаживающим эффектом.
1: Многих пациентов, посещающих спа-центр «Афродита», особенно интересует лечебный источник питьевой воды с превосходным вкусом. Местные жители приходят сюда почти каждый день выпить воды и набрать бутылки про запас. Менеджер Павел Кашечка считает, что это идеальная питьевая вода. Он советует ее пить 3 раза в день, а утром натощак.
8: Целебный
2: питьевой источник в нашем спа-центре – Афродита. Это колодец БЕ-22, расположенный прямо в центре спа-зоны. Глубина этого колодца составляет 105 метров. Температура воды – 37 градусов по Цельсию. В ее составе преобладают кальций и магний в соотношении 2:1. Вода имеет слабощелочную реакцию, поэтому оказывает очень положительное воздействие на организм, благотворно влияет на пищеварительность, тракт и функцию почек.
1: Первое письменное упоминание об источниках в Райцкой Теплице относится к 1376 году, а это значит, что, по крайней мере, в XIV веке люди уже знали о благотворном влиянии местных вод.
8: В 17 столетии Райцкие теплицы падали под Литовское недалекое панство.
2: В 17 веке Райцкие теплицы принадлежали имению Литава. Неподалеку находился замок Литава. В то время он принадлежал знатному дворянину Яну Турзо, большому поклоннику термальных источников. Уже тогда была построена кирпичная баня с несколькими помещениями. Первые письменные упоминания о применении воды из Райцкой теплицы как питьевой относятся к 19 веку. В публикации 1895 года приводятся медицинские отчеты об удивительных положительных эффектах питьевого лечения хронических заболеваний почек и пищеварительной системы.
1: Спа-центр «Афродита» ежегодно посещают около 200 тысяч клиентов. а общее количество гостей, пользующихся услугами спа-центра, составляет приблизительно 40 тысяч.
5: Каждую
2: из наших здраниц посещает большое число туристов из соседних стран. Нам повезло, что курорт Раицкие Теплицы находится недалеко от чешской и польской границ, а это значит, что у нас очень много чешских и польских клиентов. Но кроме того, к нам приезжают туристы со всего мира.
1: И в заключении беседы с вице-президентом акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкие Теплицы Зденко Мишкольци мы узнали, что уже есть план по дальнейшему расширению спа-центра «Афродита» и гостиничных номеров. Налоги от доходов курорта идут в городскую казну.
2: Очень важно развивать наш курорт, потому что благополучие региона неразрывно связано с успешной работой здравницы. Я хочу напомнить слова наших клиентов из разных близких и далеких стран. Отдыхающие любуются нашей природой, они говорят: «У вас здесь очень красиво, но об этом почти никто не знает в мире. Ваш курорт можно сравнить с необработанным алмазом, который может засверкать в руках мастера. К этому надо только приложить усилия. У курорта Раицкие Теплицы огромный потенциал».
1: Гости спа-центра «Афродита» восхищаются красотой природы в окрестностях холмов Солнечной скалы. С интересом посещают село Раицка-Лесна, где находится знаменитый деревянный рождественский вертеп. Или едут в город Бойницы с его величественным замком и популярным зоопарком. Гостям курорта Раицкие Теплицы нравится быть на природе в горах, наслаждаться чистым воздухом, а это, безусловно, очень важный фактор в наши дни. А сейчас, друзья, внимание, вопрос. В каком году в Раицкие Теплицы началась реконструкция спа-центра «Афродита»? Пишите нам правильные ответы. Мы разыгрываем интересные призы, сувениры из Словакии. Мы также желаем, чтобы кому-нибудь из наших слушателей русской секции повезло выиграть главный приз пятого тура – путевку на двоих на 5 дней в спа-центр «Афродита» в Раицкие Теплицы. Свои ответы, друзья, присылайте до конца июня на наш адрес. Радио Словакия Интернешнл, СТВР, Митна, 1ПО, Бокс 55, почтовый индекс 817-55, Братислава, Словенско. Адрес нашей электронной почты rsi.russian@stvr.sk. Вы можете также присылать сообщения в Твиттер или на Фейсбук. Основное правило участия в викторине остается неизменным. При ответе на вопрос не забудьте указать свои полные данные – имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на победу и получение приза. Друзья, желаем вам удачи!

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Обсерватории на Скальнатом Плесе и Ломницком пике благодаря новейшим телескопам стоят в одном ряду с мировыми обсерваториями. Исследования словацких астрономов заинтересовали ученых из США и Канады. И Астрономический институт Словацкой академии наук проводит совместные исследования. Семьдесят лет назад в горах Высокие Татры в обсерватории на Скальнатом Плесе начались первые наблюдения за астероидами. Телескоп был размером всего 60 сантиметров. В 1937 году в Высокие Татры приехал климатолог Антонин Бичвар, который, кроме наблюдений за климатическими условиями, много времени посвящал астрономии. На террасе курортного дома «Кривань» он соорудил свою обсерваторию. В 1940 году Министерство образования Словакии приняло решение построить высокогорную обсерваторию на Скальнатом Плесе. Наблюдать за ее строительством поручили Антонину Бичвару. Первые астрономические исследования Солнца начались в 1943 году. Антонин Бичвар стал первым директором Государственной обсерватории на Скальнатом Плесе. Он проработал на этом посту до 1950 года. Затем обсерватория перешла в ведомство Словацкой академии наук. С 1946 по 1959 год сотрудники обсерватории открыли 18 новых комет, а сам Бичвар составил звездный атлас. Чем сейчас занимается Институт астрономии Словацкой академии наук? На этот вопрос ответит доктор физических наук Алеш Кучера.
2: Астрономический устав Словацкой академии наук проходит очень успешным обдобием, потому что...
3: Институт астрономии Словацкой академии наук в настоящее время расширяет свою инфраструктуру и внедряет новые технологии, приобретает оборудование, телескопы, компьютерные программы, спектрографы, камеры, регистрирующие свет и другие новшества, которые у нас появились благодаря средствам из структурных еврофондов. В 2014 году мы оснастили нашу обсерваторию на Скальнатом Плесе современным телескопом высотой в 6 метров и зеркалом диаметром в 1,3 метра.
2: А этот далекогляд на Скальнатом Плесе будет одним из главных.
3: Этот телескоп – один из главных в европейской сети мониторинга так называемых «нео-объектов» вблизи земной атмосферы. Эти небесные тела могут представлять опасность глобальной катастрофы на Земле. В качестве примера можем привести Чебаркульский метеорит, траекторию которого никто не мог предсказать. К счастью, это был маленький метеорит. Другая наша обсерватория, находящаяся на Ломницком пике, получила два новых коронографа для изучения солнечной короны. Обновлено также оборудование для исследований процессов на Солнце. Есть у нас специальный прибор, единый во всей Центральной Европе и второй в мире, способный измерять магнитное поле в солнечной короне.
1: Если у вас такое современное оборудование, то наверняка вы проводите совместные международные проекты.
2: Что касается тех европейских дальших проектов, так само время мы имеем значимый проект.
3: Среди европейских проектов хочу отметить SolarNet, который мы осуществляем вместе со всеми научно-исследовательскими учреждениями и лабораториями Европы, которые изучают свойства Солнца. Цель – работа над созданием самого большого телескопа в Европе с зеркалом диаметром в 4 метра, такого как в Америке. В наших исследованиях мы пользовались самыми крупными телескопами, которые находятся на Канарских островах.
2: Мамы, само собой, дальше европейские проекты, коллеги из стелларного отделения, су загнуты в проект.
3: Есть также и другие интересные проекты. Сотрудники солярного отделения нашего НИИ занимаются проблемами экзопланет, поиском новых небесных тел, переменными звездами. Сотрудники отделения межпланетного вещества в рамках европейского проекта по поиску астероидов вблизи Земли. Это как раз тот проект, где используется новый телескоп.
1: Словацкие астрономы работают в разных странах. А в вашем институте есть зарубежные ученые?
2: Наш устав так и международный, то знамена, что на одной стороне приходят к нам.
3: Наш институт можно назвать международным. С одной стороны, к нам приезжают работать ученые из разных стран. А с другой, наши астрономы стажируются в зарубежных институтах и обсерваториях. настоящее время один наш коллега работает в Австралии. Он выиграл конкурс на вакантное место. Другие коллеги работают в соседней Австрии над темами, касающимися основ космоса и его возникновения. Наши сотрудники работают также в США. А у нас проводят исследования замечательные ученые-астрономы из России и Украины.
1: Астрономическому институту принадлежат две высокогорные обсерватории на Скальнатом Плесе и на Лумницком пике. Сколько там телескопов?
2: Обсерватория на Скальнатом Плесе выбавлена двумя телескопами, ма две куполи, так я логично.
3: В обсерватории на Скальнатом Плесе два телескопа для наблюдений за астероидами, кометами и межпланетным веществом. Уже используется новый телескоп, который установлен в большом куполе обсерватории. В астрономическом институте три научно-исследовательских отдела – физики Солнца, межпланетного вещества и астрономии звезд. Мы изучаем двойные звезды, которые вращаются вокруг друг друга, и экзопланеты, такие как наша Солнечная система. Это главное направление наших исследований.
1: Подрастает ли молодое поколение ученых? Ваша смена. Интересуется ли нынешняя молодежь астрономией?
2: Мамы вельми шиковных молодых людей, але правда же са нам тяжко...
3: Конечно, есть способные молодые люди, но найти их трудно. Сейчас в современном мире у молодежи много разных увлечений, и мы должны найти способ, как привлечь молодежь к астрономии, к научным исследованиям, а потом убедить, чтобы они остались в нашей стране, а не уехали на Запад, где больше платят. Сейчас у нас появилась надежда, что благодаря новому современному оборудованию мы сможем предложить интересную работу молодым аспирантам и предоставить условия работы, вполне сравнимые с зарубежными НИИ. Возможно, что способные молодые люди захотят работать в нашем институте.
2: Ай, ты шиковный, а ты наишиковнейший, ай, опрацу на нашем уставе.
1: В 2015 году Словакия официально стала членом престижного Европейского космического агентства. Для нас это не только большая честь, но и возможность участия во многих международных проектах. А кроме того, словацкие астрономы будут пользоваться наблюдениями с космических спутников European Space Agency, которые направлены не на планету Земля, а в космос. А это значит новые исследования и наблюдения, которые невозможны с Земли. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельска и Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Сегодня прекрасный солнечный день. В Братиславе июньская погода, а в нашем эфире пятый тур новой викторины «Живая вода». Она посвящена знаменитым здравницам Словакии, которые уже широко известны за рубежом. Перед началом очередного тура мы проводим жеребьевку правильных ответов на вопрос предыдущего тура и выбираем победителя, который получит от Международного радио Словакии приз. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу июня, в эфир выходит очередной, уже пятый тур нашей новой познавательной викторины «Живая вода». В каждом туре мы представляем один из известных словацких курортов. Сегодня мы расскажем о Раицке Теплице.
0: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
1: Прежде чем начать очередной тур, мы хотим поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», отправляет нам ответы и даже дополнительную информацию. В первую субботу месяца мы определяем победителя прошедшего тура. Напомним, что он был посвящен знаменитому курорту Бардеевские купели. Конкурсный вопрос звучал так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Правильный ответ – 10 источников. Итак, выбираем победителя четвертого тура викторины «Живая вода». Передо мной распечатка ваших ответов. Все ответы были правильные. Выбирать победителя будет мой коллега Владимир Веселов. Приветствую тебя, Володя.
2: Привет, Таня. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот, наконец, и мне представилась честь выбрать победителя среди множества претендентов. Это уж кому как повезет. Так, перемешиваем.
1: Листочки.
2: Копнем поглубже. Итак, победителем становится Юрий Гаврилов из города Турсунзаде, Таджикистан. Поздравляем вас с победой.
1: Приятная неожиданность. Юрий – наш постоянный и верный слушатель, который часто принимает участие в конкурсах Международного радио Словакии. Уважаемый Юрий, спасибо за участие в нашей викторине. Поздравляем вас с победой в четвертом туре. Вы получите приз от Международного радио Словакии. Это будут сувениры с символикой словацкого радио. Мы будем рады, что символы Словакии отправятся в путешествие в солнечный Таджикистан.
2: Что я могу сказать остальным слушателям, которым не повезло быть избранными в нынешнем туре? Не отчаивайтесь. Участвуйте в нашей викторине в пятом туре, посвященном курорту Раицкой Теплицы. Вполне возможно, что вам улыбнется счастье. А главное, вы узнаете много интересного о целебных водах Словакии.
0: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
1: А сейчас, друзья, предлагаем вашему вниманию очередной пятый тур нашей викторины. Он посвящен курорту Раицкой Теплицы. О свойствах этих лечебных источников местные жители знали еще с античных времен. В Словакии зарегистрировано 1948 целебных источников. Но в нашей викторине мы сможем представить только 9 из них. Напомню, что мы уже рассказывали вам о курортах в Пиештяны, Тринчанские Теплицы и Бардеев. Сегодня представим вам замечательный курорт Раицкие Теплицы. Благодаря своим термальным источникам его популярность с каждым годом растет. Об уникальности этого курорта расскажет моя коллега из секции вещаний РСИ на испанском языке Мария Мангова, которая вырастала в городе Раицкие Теплицы.
3: Моя вольба, же спрацуем до сутяже «Живая вода купеле спа Афродите» в Раицких Теплицах была однозначна.
4: Мой выбор в подготовке очередного тура «Живая вода» был не случайным. Город Раицкие Теплицы знаком мне с детства. Моя родина – Раицкая долина, которая находится у подножия гор Малой Фатры и Стражевских Ворхов в бассейне реки Райчанка. Я хорошо помню о Раицкой Теплице как тихий, уютный городок, где жизнь кипит вокруг автовокзала, где пересекалось много маршрутов. Сюда приходили автобусы из разных регионов Чехословакии. Я часами сидела на платформе и смотрела на людей, которые приезжали сюда на курорт или уже уезжали. Но 30 лет назад все кардинально изменилось.
1: Что же именно изменилось в Раицкой теплице за последние 30 лет? Об этом нам поведает вице-президент акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкой теплицы Зденко Мишкольцы.
5: В року 1996...
2: В 1996 году, то есть 30 лет назад, произошли большие перемены. Моя семья переехала сюда в целях предпринимательства, и мы решили преобразить этот курорт, обновить оборудование, здание. Этот курорт был одной из отсталых и запущенных здравниц, и было совершенно понятно, что нам нужно в него инвестировать.
5: Мы
2: также продумали реконструкцию курорта с точки зрения маркетинга и прибыльности. Мы обнаружили, что на этом месте были когда-то древние, еще античные бани, очень оригинальная архитектура. Уже в древности люди знали о лечебных свойствах местной воды, здесь были построены купальни, и люди посещали их для оздоровления. Мы взяли за образец античные бани с бассейнами и колоннами, использовали натуральные материалы. И все эти детали, античные и современные, создают особую атмосферу античной роскоши, с ее мифологией, неповторимую гармонию духа и тела и благоприятные условия для восстановления.
1: И вот в 1996 году термальный комплекс Раицкой теплицы был преобразован в спа-центр «Афродита». В нем вы попадаете в мир античности и роскоши. Конечно, мнение о коммерциализации термальных источников и подражании античному дизайну могут различаться, но факт остается фактом. Всякий раз, когда вы посещаете Афродиту, как ее просто называют местные жители, при входе указ вам предстоит стоять в очереди, а в раздевалках также полно людей, желающих здесь отдохнуть. Послушаем, что говорят отдыхающие.
6: Ходим часто, а рада бы ходила еще чаще.
7: Я прихожу сюда довольно часто, но хотелось бы еще чаще. Здесь приятная атмосфера, хорошее питание, чудесный отдых, процедуры, массажи. Короче, все, что поддерживает здоровье.
8: Рада сам ездим, потому что это тады погодные базены.
7: Я с удовольствием сюда приезжаю, потому что здесь можно отдохнуть по-настоящему. В Афродите несколько бассейнов с разной температурой, удобные апартаменты и, конечно, отличная кухня. Здесь вкусно кормят. Я сюда приезжаю в течение более 20 лет. Видела, как проходила реконструкция курорта, как он менялся на глазах. И сейчас это курорт на высоком уровне.
4: Мы приехали из Праги, у нас здесь живут родственники. Мы с радостью возвращаемся в эти места. Здесь живописная природа и хорошее обслуживание.
2: Я очень осторожен, когда бываю в местах, где много людей. Всякое в жизни случается, но благодаря здешней воде опасения уходят. Она превосходит все ожидания. Здесь я по-настоящему расслабляюсь. Прекрасные сауны, ванны с прохладной или горячей водой, лечебные процедуры. Я очень доволен.
1: В спа-центре «Афродита» используются 5 теплых термальных источников с температурой от 34 до 38 градусов по Цельсию, говорит менеджер и врач-курортолог Павел Кашечка.
9: Земское подложье творено доломитами с вапенцами.
2: Благодаря геологической структуре местные термальные воды имеют свои специфические физико-химические свойства. Состав наших вод особенный. Это кальциево-магниевые, бикарбонатные и гипотонические воды. Они оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, успокаивают нервную систему.
1: Кроме того, минеральные воды в Раицкой теплице помогают восстановить пациентам после операции и после травм. Более подробно о том, с какими диагнозами приезжают люди в Раицкой теплице, нам сообщила главный врач Грета Бунякова из спа-центра «Афродита».
4: Мы работаем с пациентами, перенесшими эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, а также с больными ревматоидным артритом, неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Мы восстанавливаем пациентов после инсульта, а также тех, кто страдает от профессиональных заболеваний. Например, людей, которые ежедневно работают с вибрирующими инструментами или выполняют длительные односторонние нагрузки. В целом мы добиваемся хороших результатов при всех этих диагнозах. Преимущество нашего спа-лечения по сравнению с классической реабилитацией заключается в наличии гидротерапевтического отделения, где пациенты могут заниматься лечебной физкультурой в бассейнах, что ускоряет весь процесс реабилитации.
1: На курорте Райцко-Теплице широко используют термотерапию с применением теплых компрессов и обертываний. Физиотерапевты проводят различные виды расслабляющего и лечебного массажа, а также лечат с помощью электротерапии.
4: В нашем распоряжении несколько эффективных приборов, таких как ультразвук, магнитотерапия, лазерная терапия, сфокусированная ударная волна, которая очень эффективна, например, при лечении пяточных шпор, кальцификации, болей в мышцах и сухожилиях. Наша цель – использовать правильное сочетание процедур для облегчения боли, увеличения амплитуды движений в отдельных проблемных частях тела и таким образом в целом улучшить качество жизни.
1: По словам главного врача Греты Буняковой, в своей работе она еще не сталкивалась с таким чудом, когда пациент после лечения вскочил бы с инвалидной коляски и побежал бегом. Но случалось, что люди после травм или операций уже не пользовались костылями или тростью. Естественно, что самого большого результата пациенты достигают при длительном и многократном лечении, которое, к сожалению, немногие могут себе позволить. В основном пациенты прибегают к краткосрочному пребыванию или приезжают в спа-центр, чтобы расслабиться хотя бы на один день или несколько часов. Их часто привлекают сауны, говорит менеджер Павел Кашечка.
2: В нашем комплексе 8 различных типов саун. Это паровые сауны, где мы применяем ингаляционные ароматы, например, мяту или эвкалипт. Можно использовать морскую соль. Затем есть сухие сауны, инфракрасные сауны, а также очень популярны среди клиентов тепидариум, скамейки с подогревом и биосауна. Мы предоставляем нашим гостям возможность ежедневно наслаждаться банными процедурами. Сауна сейчас пользуется большой популярностью у наших гостей.
1: В спа-центре «Афродита» чувствуется стремление руководства следовать всем современным тенденциям. Здесь есть хорошо оборудованный фитнес-центр, удобные кафе, зоны отдыха и то, что может изменить мир. Это красота, говорит Грета Бунякова.
4: Помимо оздоровительного отделения, в спа-центре «Афродита» есть салон красоты, предлагающий различные процедуры, направленные на улучшение красоты и здоровья кожи. Кстати, среди клиенток особой популярностью пользуется золотая маска, содержащая 24-каратное золото и обладающая сильным увлажняющим и омолаживающим эффектом.
1: Многих пациентов, посещающих спа-центр «Афродита», особенно интересует лечебный источник питьевой воды с превосходным вкусом. Местные жители приходят сюда почти каждый день выпить воды и набрать бутылки про запас. Менеджер Павел Кашечка считает, что это идеальная питьевая вода. Он советует ее пить 3 раза в день, а утром натощак.
2: Целебный питьевой источник в нашем спа-центре – Афродита. Это колодец БЕ-22, расположенный прямо в центре спа-зоны. Глубина этого колодца составляет 105 метров. Температура воды – 37 градусов по Цельсию. В ее составе преобладают кальций и магний в соотношении 2:1. Вода имеет слабощелочную реакцию, поэтому оказывает очень положительное воздействие на организм, благотворно влияет на пищеварительность, тракт и функцию почек.
1: Первое письменное упоминание об источниках в Райцкой Теплице относится к 1376 году, а это значит, что, по крайней мере, в XIV веке люди уже знали о благотворном влиянии местных вод.
9: В 17 столетии Райцкие Теплицы патрили под Литовское недалекое панство.
2: В 17 веке Райцкие Теплицы принадлежали имению Литава. Неподалеку находился замок Литава. В то время он принадлежал знатному дворянину Яну Турзо, большому поклоннику термальных источников. Уже тогда была построена кирпичная баня с несколькими помещениями. Первые письменные упоминания о применении воды из Райцкой Теплицы как питьевой относятся к 19 веку. В публикации 1895 года приводятся медицинские отчеты об удивительных положительных эффектах питьевого лечения хронических заболеваний почек и пищеварительной системы.
1: Спа-центр «Афродита» ежегодно посещают около 200 тысяч клиентов, а общее количество гостей, пользующихся услугами спа-центра, составляет приблизительно 40 тысяч.
2: Каждую из наших здраниц посещает большое число туристов из соседних стран. Нам повезло, что курорт Райцкие Теплицы находится недалеко от чешской и польской границ, а это значит, что у нас очень много чешских и польских клиентов. Но кроме того, к нам приезжают туристы со всего мира.
1: И в заключении беседы с вице-президентом акционерного общества «Словацкие здравницы» Райцкие Теплицы Зденко Мишкольци мы узнали, что уже есть план по дальнейшему расширению спа-центра «Афродита» и гостиничных номеров. Налоги от доходов курорта идут в городскую казну.
2: Очень важно развивать наш курорт, потому что благополучие региона неразрывно связано с успешной работой здравницы. Я хочу напомнить слова наших клиентов из разных близких и далеких стран. Отдыхающие любуются нашей природой, они говорят: «У вас здесь очень красиво, но об этом почти никто не знает в мире. Ваш курорт можно сравнить с необработанным алмазом, который может засверкать в руках мастера. К этому надо только приложить усилия. У курорта Райцкие Теплицы огромный потенциал».
1: Гости спа-центра «Афродита» восхищаются красотой природы в окрестностях холмов Солнечной скалы. С интересом посещают село Райц-Колесно, где находится знаменитый деревянный рождественский вертеп. Или едут в город Бойницы с его величественным замком и популярным зоопарком. Гостям курорта Райцкие Теплицы нравится быть на природе в горах, наслаждаться чистым воздухом. А это, безусловно, очень важный фактор в наши дни. А сейчас, друзья, внимание, вопрос. В каком году в Райцкие Теплицы началась реконструкция спа-центра «Афродита»? Пишите нам правильные ответы. Мы разыгрываем интересные призы, сувениры из Словакии. Мы также желаем, чтобы кому-нибудь из наших слушателей русской секции повезло выиграть главный приз пятого тура – путевку на двоих на 5 дней в спа-центр «Афродита» в Райцкие Теплицы. Свои ответы, друзья, присылайте до конца июня на наш адрес: Радио Словакия Интернешнл, СТВР, Митна, 1ПО, Бокс 55, почтовый индекс 817-55, Братислава, Словенско. Адрес нашей электронной почты: rsi.russian@stvr.sk. Вы можете также присылать сообщения в Твиттер или на Фейсбук. Основное правило участия в викторине остается неизменным. При ответе на вопрос не забудьте указать свои полные данные – имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на победу и получение приза. Друзья, желаем вам удачи!

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Обсерватории на Скальнатом Плесе и Ломницком пике благодаря новейшим телескопам стоят в одном ряду с мировыми обсерваториями. Исследования словацких астрономов заинтересовали ученых из США и Канады. И Астрономический институт Словацкой академии наук проводит совместные исследования. Семьдесят лет назад в горах Высокие Татры в обсерватории на Скальнатом Плесе начались первые наблюдения за астероидами. Телескоп был размером всего 60 сантиметров. В 1937 году в Высокие Татры приехал климатолог Антонин Бичвар, который, кроме наблюдений за климатическими условиями, много времени посвящал астрономии. На террасе курортного дома «Кривань» он соорудил свою обсерваторию. В 1940 году Министерство образования Словакии приняло решение построить высокогорную обсерваторию на Скальнатом Плесе. Наблюдать за ее строительством поручили Антонину Бичвару. Первые астрономические исследования Солнца начались в 1943 году. Антонин Бичвар стал первым директором Государственной обсерватории на Скальнатом Плесе. Он проработал на этом посту до 1950 года. Затем обсерватория перешла в ведомство Словацкой академии наук. С 1946 по 1959 год сотрудники обсерватории открыли 18 новых комет, а сам Бичвар составил звездный атлас. Чем сейчас занимается Институт астрономии Словацкой академии наук? На этот вопрос ответит доктор физических наук Алеш Кучера.
2: Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied prechádza veľmi úspešným obdobím, pretože...
3: Институт астрономии Словацкой академии наук в настоящее время расширяет свою инфраструктуру и внедряет новые технологии, приобретает оборудование, телескопы, компьютерные программы, спектрографы, камеры, регистрирующие свет и другие новшества, которые у нас появились благодаря средствам из структурных еврофондов. В 2014 году мы оснастили нашу обсерваторию на Скальнатом Плесе современным телескопом высотой в 6 метров и зеркалом диаметром в 1,3 метра.
2: А этот далекогляд на Скальнатом Плесе будет одним из главных.
3: Этот телескоп – один из главных в европейской сети мониторинга так называемых «нео-объектов» вблизи земной атмосферы. Эти небесные тела могут представлять опасность глобальной катастрофы на Земле. В качестве примера можем привести Чебаркульский метеорит, траекторию которого никто не мог предсказать. К счастью, это был маленький метеорит. Другая наша обсерватория, находящаяся на Ломницком пике, получила два новых коронографа для изучения солнечной короны. Обновлено также оборудование для исследований процессов на Солнце. Есть у нас специальный прибор, единый во всей Центральной Европе и второй в мире, способный измерять магнитное поле в солнечной короне.
1: Если у вас такое современное оборудование, то наверняка вы проводите совместные международные проекты.
2: Что касается тех европейских дальших проектов, так само время мы имеем významный проект.
3: Среди европейских проектов хочу отметить SolarNet, который мы осуществляем вместе со всеми научно-исследовательскими учреждениями и лабораториями Европы, которые изучают свойства Солнца. Цель – работа над созданием самого большого телескопа в Европе с зеркалом диаметром в 4 метра, такого как в Америке. В наших исследованиях мы пользовались самыми крупными телескопами, которые находятся на Канарских островах.
2: Мамы, самозамя, дальше европейские проекты, коллеги из стелларного отделения су загнуты в проект.
3: Есть также и другие интересные проекты. Сотрудники солярного отделения нашего НИИ занимаются проблемами экзопланет, поиском новых небесных тел, переменными звездами. Сотрудники отделения межпланетного вещества в рамках европейского проекта по поиску астероидов вблизи Земли. Это как раз тот проект, где используется новый телескоп.
1: Словацкие астрономы работают в разных странах. А в вашем институте есть зарубежные ученые?
2: Наш устав такой международный, то знамена, что на одной стороне приходят к нам.
3: Наш институт можно назвать международным. С одной стороны, к нам приезжают работать ученые из разных стран. а с другой – наши астрономы стажируются в зарубежных институтах и обсерваториях. В настоящее время один наш коллега работает в Австралии. Он выиграл конкурс на вакантное место. Другие коллеги работают в соседней Австрии над темами, касающимися основ космоса и его возникновения. Наши сотрудники работают также в США. А у нас проводят исследования замечательные ученые-астрономы из России и Украины.
1: Астрономическому институту принадлежат две высокогорные обсерватории на Скальнатом Плесе и на Лумницком пике. Сколько там телескопов?
2: Обсерваторium на Скальнатом Плесе є вибавлене двома телескопами, має дві куполи, так є логічно.
3: В обсерваторії на Скальнатом Плесі два телескопи для наблюдений за астероїдами, кометами і міжпланетним веществом. Уже используется новый телескоп, который установлен в большом куполе обсерватории. В астрономическом институте три научно-исследовательских отдела – физики Солнца, межпланетного вещества и астрономии звезд. Мы изучаем двойные звезды, которые вращаются вокруг друг друга, и экзопланеты, такие как наша Солнечная система. Это главное направление наших исследований.
1: Подрастает ли молодое поколение ученых? Ваша смена. Интересуется ли нынешняя молодежь астрономией?
2: Мамы вельми шиковных молодых людей, але правда же са нам тяжко.
3: Конечно, есть способные молодые люди, но найти их трудно. Сейчас в современном мире у молодежи много разных увлечений, и мы должны найти способ, как привлечь молодежь к астрономии, к научным исследованиям, а потом убедить, чтобы они остались в нашей стране, а не уехали на Запад, где больше платят. Сейчас у нас появилась надежда, что благодаря новому современному оборудованию мы сможем предложить интересную работу молодым аспирантам и предоставить условия работы, вполне сравнимые с зарубежными НИИ. Возможно, что способные молодые люди захотят работать в нашем институте.
2: Ай, ты шиковный, а ты наишиковнейший, ай, опрацу на нашем уставе.
1: В 2015 году Словакия официально стала членом престижного Европейского космического агентства. Для нас это не только большая честь, но и возможность участия во многих международных проектах. А кроме того, словацкие астрономы будут пользоваться наблюдениями с космических спутников European Space Agency, которые направлены не на планету Земля, а в космос. А это значит новые исследования и наблюдения, которые невозможны с Земли. Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельска и Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: kým som a kým sme. Priznávam, že zlyhali sme. Vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžní.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Сегодня прекрасный солнечный день. В Братиславе июньская погода, а в нашем эфире пятый тур новой викторины «Живая вода». Она посвящена знаменитым здравницам Словакии, которые уже широко известны за рубежом. Перед началом очередного тура мы проводим жеребьевку правильных ответов на вопрос предыдущего тура и выбираем победителя, который получит от Международного радио Словакии приз. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу июня, в эфир выходит очередной, уже пятый тур нашей новой познавательной викторины «Живая вода». В каждом туре мы представляем один из известных словацких курортов. Сегодня мы расскажем о Раицке Теплице.
1: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
2: Прежде чем начать очередной тур, мы хотим поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», отправляет нам ответы и даже дополнительную информацию. В первую субботу месяца мы определяем победителя прошедшего тура. Напомним, что он был посвящен знаменитому курорту Бардеевской купеле. Конкурсный вопрос звучал так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевской купеле? Правильный ответ – 10 источников. Итак, выбираем победителя четвертого тура викторины «Живая вода». Передо мной распечатка ваших ответов. Все ответы были правильные. Выбирать победителя будет мой коллега Владимир Веселов. Приветствую тебя, Володя.
3: Привет, Таня. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот, наконец, и мне представилась честь выбрать победителя среди множества претендентов. Это уж кому как повезет. Так, перемешиваем.
2: Листочки.
3: Копнем поглубже. Итак, победителем становится Юрий Гаврилов из города Турсунзаде, Таджикистан. Поздравляем вас с победой.
2: Приятная неожиданность. Юрий – наш постоянный и верный слушатель, который часто принимает участие в конкурсах Международного радио Словакии. Уважаемый Юрий, спасибо за участие в нашей викторине. Поздравляем вас с победой в четвертом туре. Вы получите приз от Международного радио Словакии. Это будут сувениры с символикой словацкого радио. Мы будем рады, что символы Словакии отправятся в путешествие в солнечный Таджикистан.
3: Что я могу сказать остальным слушателям, которым не повезло быть избранными в нынешнем туре? Не отчаивайтесь. Участвуйте в нашей викторине в пятом туре, посвященном курорту Раицкой Теплицы. Вполне возможно, что вам улыбнется счастье. А главное, вы узнаете много интересного о целебных водах Словакии.
1: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
2: А сейчас, друзья, предлагаем вашему вниманию очередной пятый тур нашей викторины. Он посвящен курорту Раицкой Теплицы. О свойствах этих лечебных источников местные жители знали еще с античных времен. В Словакии зарегистрировано 1948 целебных источников. Но в нашей викторине мы сможем представить только 9 из них. Напомню, что мы уже рассказывали вам о курортах в Пиештяны, Тринчанской Теплице и Бардеев. Сегодня представим вам замечательный курорт Раицкой Теплицы. Благодаря своим термальным источникам его популярность с каждым годом растет. Об уникальности этого курорта расскажет моя коллега из секции вещаний РСИ на испанском языке Мария Мангова, которая вырастала в городе Раицкой Теплицы.
4: Моя вольба, же спрацуем до сутяжа «Живая вода купеле спа Афродите» в Раицких Теплицях была однозначна.
5: Мой выбор в подготовке очередного тура «Живая вода» был не случайным. Город Раецко-Теплицы знаком мне с детства. Моя родина – Раецкая долина, которая находится у подножия гор Малой Фатры и Стражевских Ворхов в бассейне реки Райчанка. Я хорошо помню о Раецкой Теплице как тихий, уютный городок, где жизнь кипит вокруг автовокзала, где пересекалось много маршрутов. Сюда приходили автобусы из разных регионов Чехословакии. Я часами сидела на платформе и смотрела на людей, которые приезжали сюда на курорт или уже уезжали. Но 30 лет назад все кардинально изменилось.
2: Что же именно изменилось в Раецкой Теплице за последние 30 лет? Об этом нам поведает вице-президент акционерного общества «Словацкие здравницы» Раецкой Теплицы Зденко Мишкольций.
6: В 1996
3: году, то есть 30 лет назад, произошли большие перемены. Моя семья переехала сюда в целях предпринимательства, и мы решили преобразить этот курорт, обновить оборудование, здание. Этот курорт был одной из отсталых и запущенных здравниц, и было совершенно понятно, что нам нужно в него инвестировать.
6: Мы
3: также продумали реконструкцию курорта с точки зрения маркетинга и прибыльности. Мы обнаружили, что на этом месте были когда-то древние, еще античные бани, очень оригинальная архитектура. Уже в древности люди знали о лечебных свойствах местной воды, здесь были построены купальни, и люди посещали их для оздоровления. Мы взяли за образец античные бани с бассейнами и колоннами, использовали натуральные материалы. И все эти детали, античные и современные, создают особую атмосферу античной роскоши с ее мифологией, неповторимую гармонию духа и тела и благоприятные условия для восстановления.
2: И вот в 1996 году термальный комплекс Раецкой Теплицы был преобразован в спа-центр «Афродита». В нем вы попадаете в мир античности и роскоши. Конечно, мнение о коммерциализации термальных источников и подражании античному дизайну могут различаться, но факт остается фактом. Всякий раз, когда вы посещаете Афродиту, как ее просто называют местные жители, при входе указ вам предстоит стоять в очереди, а в раздевалках также полно людей, желающих здесь отдохнуть. Послушаем, что говорят отдыхающие.
7: Ходим часто, а рада бы ходила еще частей.
8: Я прихожу сюда довольно часто, но хотелось бы еще чаще. Здесь приятная атмосфера, хорошее питание, чудесный отдых, процедуры, массажи. Короче, все, что поддерживает здоровье. Я с удовольствием сюда приезжаю, потому что здесь можно отдохнуть по-настоящему. В Афродите несколько бассейнов с разной температурой, удобные апартаменты и, конечно, отличная кухня. Здесь вкусно кормят. Я сюда приезжаю в течение более 20 лет. Видела, как проходила реконструкция курорта, как он менялся на глазах. И сейчас это курорт на высоком уровне.
5: Мы приехали из Праги, у нас здесь живут родственники. Мы с радостью возвращаемся в эти места. Здесь живописная природа и хорошее обслуживание.
3: Я очень осторожен, когда бываю в местах, где много людей. Всякое в жизни случается, но благодаря здешней воде опасения уходят. Она превосходит все ожидания. Здесь я по-настоящему расслабляюсь. Прекрасные сауны, ванны с прохладной или горячей водой, лечебные процедуры. Я очень доволен.
2: В спа-центре «Афродита» используются 5 теплых термальных источников с температурой от 34 до 38 градусов по Цельсию, говорит менеджер и врач-курортолог Павел Кашечка.
9: Земское подложие творено доломитами с вапенцами.
3: Благодаря геологической структуре местные термальные воды имеют свои специфические физико-химические свойства. Состав наших вод особенный. Это кальциево-магниевые, бикарбонатные и гипотонические воды. Они оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, успокаивают нервную систему.
2: Кроме того, минеральные воды в Раецкой Теплице помогают восстановить пациентам после операции и после травм. Более подробно о том, с какими диагнозами приезжают люди в Раецкие Теплицы, нам сообщила главный врач Грета Бунякова из спа-центра «Афродита».
5: Мы работаем с пациентами, перенесшими эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, а также с больными ревматоидным артритом, неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Мы восстанавливаем пациентов после инсульта, а также тех, кто страдает от профессиональных заболеваний. Например, людей, которые ежедневно работают с вибрирующими инструментами или выполняют длительные односторонние нагрузки. В целом мы добиваемся хороших результатов при всех этих диагнозах. Преимущество нашего СПА-лечения по сравнению с классической реабилитацией заключается в наличии гидротерапевтического отделения, где пациенты могут заниматься лечебной физкультурой в бассейнах, что ускоряет весь процесс реабилитации.
2: На курорте Раицко-Теплице широко используют термотерапию с применением теплых компрессов и обертываний. Физиотерапевты проводят различные виды расслабляющего и лечебного массажа, а также лечат с помощью электротерапии.
10: В нашем распоряжении несколько эффективных приборов, таких как ультразвук, магнитотерапия, лазерная терапия, сфокусированная ударная волна, которая очень эффективна, например, при лечении пяточных шпор, кальцификации, болей в мышцах и сухожилиях. Наша цель – использовать правильное сочетание процедур для облегчения боли, увеличения амплитуды движений в отдельных проблемных частях тела и таким образом в целом улучшить качество жизни.
2: По словам главного врача Греты Буняковой, в своей работе она еще не сталкивалась с таким чудом, когда пациент после лечения вскочил бы с инвалидной коляски и побежал бегом. Но случалось, что люди после травм или операций уже не пользовались костылями или тростью. Естественно, что самого большого результата пациенты достигают при длительном и многократном лечении, которое, к сожалению, немногие могут себе позволить. В основном пациенты прибегают к краткосрочному пребыванию или приезжают в спа-центр, чтобы расслабиться хотя бы на один день или несколько часов. Их часто привлекают сауны, говорит менеджер Павел Кашечка.
11: В нашем комплексе 8 различных типов саун. Это паровые сауны, где мы применяем ингаляционные ароматы, например, мяту или эвкалипт. Можно использовать морскую соль. Затем есть сухие сауны, инфракрасные сауны, а также очень популярны среди клиентов тепидариум, скамейки с подогревом и биосауна. Мы предоставляем нашим гостям возможность ежедневно наслаждаться банными процедурами. Сауна сейчас пользуется большой популярностью у наших гостей.
2: В спа-центре «Афродита» чувствуется стремление руководства следовать всем современным тенденциям. Здесь есть хорошо оборудованный фитнес-центр, удобные кафе, зоны отдыха и то, что может изменить мир. Это красота, говорит Грета Бунякова.
5: Помимо оздоровительного отделения, в спа-центре «Афродита» есть салон красоты, предлагающий различные процедуры, направленные на улучшение красоты и здоровья кожи. Кстати, среди клиенток особой популярностью пользуется золотая маска, содержащая 24-каратное золото и обладающая сильным увлажняющим и омолаживающим эффектом.
2: Многих пациентов, посещающих спа-центр «Афродита», особенно интересует лечебный источник питьевой воды с превосходным вкусом. Местные жители приходят сюда почти каждый день выпить воды и набрать бутылки про запас. Менеджер Павел Кашечка считает, что это идеальная питьевая вода. Он советует ее пить 3 раза в день, а утром натощак.
3: Целебный питьевой источник в нашем спа-центре – Афродита. Это колодец БЕ-22, расположенный прямо в центре спа-зоны. Глубина этого колодца составляет 105 метров. Температура воды – 37 градусов по Цельсию. В ее составе преобладают кальций и магний в соотношении 2:1. Вода имеет слабощелочную реакцию, поэтому оказывает очень положительное воздействие на организм, благотворно влияет на пищеварительность, тракт и функцию почек.
2: Первое письменное упоминание об источниках в Раицкой Теплице относится к 1376 году, а это значит, что, по крайней мере, в XIV веке люди уже знали о благотворном влиянии местных вод.
11: В 17 столетии Раицкой Теплице патрили под Литавское недалекое панство.
3: В 17 веке Раицкой Теплице принадлежали имению Литава. Неподалеку находился замок Литава. В то время он принадлежал знатному дворянину Яну Турзу, большому поклоннику термальных источников. Уже тогда была построена кирпичная баня с несколькими помещениями. Первые письменные упоминания о применении воды из Раицкой Теплицы как питьевой относятся к 19 веку. Публикации 1895 года приводят приводятся медицинские отчеты об удивительных положительных эффектах питьевого лечения хронических заболеваний почек и пищеварительной системы.
2: СПА-центр «Афродита» ежегодно посещают около 200 тысяч клиентов, а общее количество гостей, пользующихся услугами СПА-центра, составляет приблизительно 40 тысяч.
3: Каждую из наших здравниц посещает большое число туристов из соседних стран. Нам повезло, что курорт Раицкой Теплицы находится недалеко от чешской и польской границ, а это значит, что у нас очень много чешских и польских клиентов. Но кроме того, к нам приезжают туристы со всего мира.
2: И в заключении беседы с вице-президентом акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкой Теплицы Зденко Мишкольци мы узнали, что уже есть план по дальнейшему расширению СПА-центра «Афродита» и гостиничных номеров. Налоги от доходов курорта идут в городскую казну.
3: Очень важно развивать наш курорт, потому что благополучие региона неразрывно связано с успешной работой здравницы. Я хочу напомнить слова наших клиентов из разных близких и далеких стран. Отдыхающие любуются нашей природой, они говорят: «У вас здесь очень красиво, но об этом почти никто не знает в мире. Ваш курорт можно сравнить с необработанным алмазом, который может засверкать в руках мастера. К этому надо только приложить усилия. У курорта Раицкой Теплицы огромный потенциал».
2: Гости СПА-центра «Афродита» восхищаются красотой природы в окрестностях холмов Солнечной скалы. С интересом посещают село Раицка-Лесна, где находится знаменитый деревянный рождественский вертеп. Или едут в город Бойницы с его величественным замком и популярным зоопарком. Гостям курорта Раицкой Теплицы нравится быть на природе в горах, наслаждаться чистым воздухом. А это, безусловно, очень важный фактор в наши дни. А сейчас, друзья, внимание, вопрос. В каком году в Раицкой Теплице началась реконструкция СПА-центра «Афродита»? Пишите нам правильные ответы. Мы разыгрываем интересные призы, сувениры из Словакии. Мы также желаем, чтобы кому-нибудь из наших слушателей русской секции повезло выиграть главный приз пятого тура – путевку на двоих на 5 дней в СПА-центр «Афродита» в Раицкой Теплице. Свои ответы, друзья, присылайте до конца июня на наш адрес. Радио Словакия Интернешнл, СТВР, Митна, 1ПО, Бокс 55, почтовый индекс 817-55, Братислава, Словенско. Адрес нашей электронной почты rsi.russian@stvr.sk. Вы можете также присылать сообщения в Твиттер или на Фейсбук. Основное правило участия в викторине остается неизменным. При ответе на вопрос не забудьте указать свои полные данные – имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на победу и получение приза. Друзья, желаем вам удачи!

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Обсерватории на Скальнатом Плесе и Ломницком пике благодаря новейшим телескопам стоят в одном ряду с мировыми обсерваториями. Исследования словацких астрономов заинтересовали ученых из США и Канады. И Астрономический институт Словацкой академии наук проводит совместные исследования. Семьдесят лет назад в горах Высокие Татры в обсерватории на Скальнатом Плесе начались первые наблюдения за астероидами. Телескоп был размером всего 60 сантиметров. В 1937 году в Высокие Татры приехал климатолог Антонин Бичвар, который, кроме наблюдений за климатическими условиями, много времени посвящал астрономии. На террасе курортного дома «Кривань» он соорудил свою обсерваторию. В 1940 году Министерство образования Словакии приняло решение построить высокогорную обсерваторию на Скальнатом Плесе. Наблюдать за ее строительством поручили Антонину Бичвару. Первые астрономические исследования Солнца начались в 1943 году. Антонин Бичвар стал первым директором Государственной обсерватории на Скальнатом Плесе. Он проработал на этом посту до 1950 года. Затем обсерватория перешла в ведомство Словацкой академии наук. С 1946 по 1959 год сотрудники обсерватории открыли 18 новых комет, а сам Бичвар составил звездный атлас. Чем сейчас занимается Институт астрономии Словацкой академии наук? На этот вопрос ответит доктор физических наук Алеш Кучера.
2: Астрономический устав Словацкой академии наук проходит очень успешным обдобием, потому что...
3: Институт астрономии Словацкой академии наук в настоящее время расширяет свою инфраструктуру и внедряет новые технологии, приобретает оборудование, телескопы, компьютерные программы, спектрографы, камеры, регистрирующие свет и другие новшества, которые у нас появились благодаря средствам из структурных еврофондов. В 2014 году мы оснастили нашу обсерваторию на Скальнатом Плесе современным телескопом высотой в 6 метров и зеркалом диаметром в 1,3 метра.
2: А этот далекогляд на Скальнатом Плесе будет одним из главных...
3: Этот телескоп – один из главных в европейской сети мониторинга так называемых «нео-объектов» вблизи земной атмосферы. Эти небесные тела могут представлять опасность глобальной катастрофы на Земле. В качестве примера можем привести Чебаркульский метеорит, траекторию которого никто не мог предсказать. К счастью, это был маленький метеорит. Другая наша обсерватория, находящаяся на Ломницком пике, получила два новых коронографа для изучения солнечной короны. Обновлено также оборудование для исследований процессов на Солнце. Есть у нас специальный прибор, единый во всей Центральной Европе и второй в мире, способный измерять магнитное поле в солнечной короне.
1: Если у вас такое современное оборудование, то наверняка вы проводите совместные международные проекты.
2: Что касается тех европейских дальших проектов, так само время мы významный проект, так званый...
3: Среди европейских проектов хочу отметить SolarNet, который мы осуществляем вместе со всеми научно-исследовательскими учреждениями и лабораториями Европы, которые изучают свойства Солнца. Цель – работа над созданием самого большого телескопа в Европе с зеркалом диаметром в 4 метра, такого как в Америке. В наших исследованиях мы пользовались самыми крупными телескопами, которые находятся на Канарских островах.
2: Мамы, само собой, а дальше европейские проекты, коллеги из стелларного отделения, су загнуты в проект.
3: Есть также и другие интересные проекты. Сотрудники солярного отделения нашего НИИ занимаются проблемами экзопланет, поиском новых небесных тел, переменными звездами. Сотрудники отделения межпланетного вещества в рамках европейского проекта по поиску астероидов вблизи Земли. Это как раз тот проект, где используется новый телескоп.
1: Словацкие астрономы работают в разных странах. А в вашем институте есть зарубежные ученые?
2: Наш устав такой международный, то знамена, что на одной стороне приходят к нам.
3: Наш институт можно назвать международным. С одной стороны, к нам приезжают работать ученые из разных стран. А с другой, наши астрономы стажируются в зарубежных институтах и обсерваториях. В настоящее время один наш коллега работает в Австралии. Он выиграл конкурс на вакантное место. Другие коллеги работают в соседней Австрии над темами, касающимися основ космоса и его возникновения. Наши сотрудники работают также в США. А у нас проводят исследования замечательные ученые-астрономы из России и Украины.
1: Астрономическому институту принадлежат две высокогорные обсерватории на Скальнатом Плесе и на Лумницком пике. Сколько там телескопов?
2: Обсерваторium на Скальнатом Плесе є вибавлене двома телескопами, має дві куполи, так є логічно, що
3: в обсерваторії на Скальнатом Плесі два телескопа для наблюдений за астероїдами, кометами і міжпланетним веществом. Уже используется новый телескоп, который установлен в большом куполе обсерватории. В астрономическом институте три научно-исследовательских отдела – физики Солнца, межпланетного вещества и астрономии звезд. Мы изучаем двойные звезды, которые вращаются вокруг друг друга, и экзопланеты, такие как наша Солнечная система. Это главное направление наших исследований.
1: Подрастает ли молодое поколение ученых? Ваша смена – интересуется ли нынешняя молодежь астрономией?
2: Маме вельми шиковных молодых людей, але правда же са нам тяжко.
3: Конечно, есть способные молодые люди, но найти их трудно. Сейчас в современном мире у молодежи много разных увлечений, и мы должны найти способ, как привлечь молодежь к астрономии, к научным исследованиям, а потом убедить, чтобы они остались в нашей стране, а не уехали на Запад, где больше платят. Сейчас у нас появилась надежда, что благодаря новому современному оборудованию мы сможем предложить интересную работу молодым аспирантам и предоставить условия работы, вполне сравнимые с зарубежными НИИ. Возможно, что способные молодые люди захотят работать в нашем институте.
2: Ай, ты шиковный, а ты наишиковнейший, ай, опрацу на нашем уставе.
1: В 2015 году Словакия официально стала членом престижного Европейского космического агентства. Для нас это не только большая честь, но и возможность участия во многих международных проектах. А кроме того, словацкие астрономы будут пользоваться наблюдениями с космических спутников European Space Agency, которые направлены не на планету Земля, а в космос. А это значит новые исследования и наблюдения, которые невозможны с Земли. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельска и Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: візьме башень, а тужбі уж всі незменні дзвяць должны.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Сегодня прекрасный солнечный день. В Братиславе июньская погода. А в нашем эфире пятый тур новой викторины «Живая вода». Она посвящена знаменитым здравницам Словакии, которые уже широко известны за рубежом. Перед началом очередного тура мы проводим жеребьевку правильных ответов на вопрос предыдущего тура и выбираем победителя, который получит от Международного радио Словакии приз. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу июня, в эфир выходит очередной, уже пятый тур нашей новой познавательной викторины «Живая вода». В каждом туре мы представляем один из известных словацких курортов. Сегодня мы расскажем о Раицке Теплице.
1: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
2: Прежде чем начать очередной тур, мы хотим поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», отправляет нам ответы и даже дополнительную информацию. В первую субботу месяца мы определяем победителя прошедшего тура. Напомним, что он был посвящен знаменитому курорту Бардеевской купели. Конкурсный вопрос звучал так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевской купели? Правильный ответ – 10 источников. Итак, выбираем победителя четвертого тура викторины «Живая вода». Передо мной распечатка ваших ответов. Все ответы были правильные. Выбирать победителя будет мой коллега Владимир Веселов. Приветствую тебя, Володя.
3: Привет, Таня. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот, наконец, и мне представилась честь выбрать победителя среди множества претендентов. Это уж кому как повезет. Так, перемешиваем.
2: Листочки.
3: Копнем поглубже. Итак, победителем становится Юрий Гаврилов из города Турсунзаде, Таджикистан. Поздравляем вас с победой.
2: Приятная неожиданность. Юрий – наш постоянный и верный слушатель, который часто принимает участие в конкурсах Международного радио Словакии. Уважаемый Юрий, спасибо за участие в нашей викторине. Поздравляем вас с победой в четвертом туре. Вы получите приз от Международного радио Словакии. Это будут сувениры с символикой словацкого радио. Мы будем рады, что символы Словакии отправятся в путешествие в солнечный Таджикистан.
3: Что я могу сказать остальным слушателям, которым не повезло быть избранными в нынешнем туре? Не отчаивайтесь. Участвуйте в нашей викторине в пятом туре, посвященном курорту Раицкой Теплицы. Вполне возможно, что вам улыбнется счастье. А главное, вы узнаете много интересного о целебных водах Словакии.
1: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
2: А сейчас, друзья, предлагаем вашему вниманию очередной пятый тур нашей викторины. Он посвящен курорту Раицкой Теплицы. О свойствах этих лечебных источников местные жители знали еще с античных времен. В Словакии зарегистрировано 1948 целебных источников. Но в нашей викторине мы сможем представить только 9 из них. Напомню, что мы уже рассказывали вам о курортах в Пиештяны, Тринчанские Теплицы и Бардеев. Сегодня представим вам замечательный курорт Раицкие Теплицы. Благодаря своим термальным источникам его популярность с каждым годом растет. Об уникальности этого курорта расскажет моя коллега из секции вещаний РСИ на испанском языке Мария Мангова, которая вырастала в городе Раицкие Теплицы.
4: Моя вольба, же спрацуем до сутяже «Живая вода купеле спа Афродите» в Раицких Теплицах была однозначна.
5: Мой выбор в подготовке очередного тура «Живая вода» был не случайным. Город Раицкие Теплицы знаком мне с детства. Моя родина – Раецкая долина, которая находится у подножия гор Малой Фатры и Стражевских Ворхов в бассейне реки Райчанка. Я хорошо помню о Раецкой теплице как тихий уютный городок, где жизнь кипит вокруг автовокзала, где пересекалось много маршрутов. Сюда приходили автобусы из разных регионов Чехословакии. Я часами сидела на платформе и смотрела на людей, которые приезжали сюда на курорт или уже уезжали. Но 30 лет назад все кардинально изменилось.
2: Что же именно изменилось в Раецкой теплице за последние 30 лет? Об этом нам поведает вице-президент акционерного общества «Словацкие здравницы» Раецкой теплицы Зденко Мишкольций.
6: В 1996
3: году, то есть 30 лет назад, произошли большие перемены. Моя семья переехала сюда в целях предпринимательства, и мы решили преобразить этот курорт, обновить оборудование, здание. Этот курорт был одной из отсталых и запущенных здравниц, и было совершенно понятно, что нам нужно в него инвестировать. Мы также продумали реконструкцию курорта с точки зрения маркетинга и прибыльности. Мы обнаружили, что на этом месте были когда-то древние, еще античные бани, очень оригинальная архитектура. Уже в древности люди знали о лечебных свойствах местной воды, здесь были построены купальни, и люди посещали их для оздоровления. Мы взяли за образец античные бани с бассейнами и колоннами. Использовали натуральные материалы. И все эти детали, античные и современные, создают особую атмосферу античной роскоши, с ее мифологией, неповторимую гармонию духа и тела и благоприятные условия для восстановления.
2: И вот в 1996 году термальный комплекс Раецкой теплицы был преобразован в спа-центр «Афродита». В нем вы попадаете в мир античности и роскоши. Конечно, мнение о коммерциализации термальных источников и подражании античному дизайну могут различаться, но факт остается фактом. Всякий раз, когда вы посещаете Афродиту, как ее просто называют местные жители, при входе указ вам предстоит стоять в очереди, а в раздевалках также полно людей, желающих здесь отдохнуть. Послушаем, что говорят отдыхающие.
7: Ходим часто, а рада бы ходила еще чаще.
8: Я прихожу сюда довольно часто, но хотелось бы еще чаще. Здесь приятная атмосфера, хорошее питание, чудесный отдых, процедуры, массажи. Короче, все, что поддерживает здоровье. Я с удовольствием сюда приезжаю, потому что здесь можно отдохнуть по-настоящему. В Афродите несколько бассейнов с разной температурой, удобные апартаменты и, конечно, отличная кухня. Здесь вкусно кормят. Я сюда приезжаю в течение более 20 лет. Видела, как проходила реконструкция курорта, как он менялся на глазах. И сейчас это курорт на высоком уровне.
5: Мы приехали из Праги, у нас здесь живут родственники. Мы с радостью возвращаемся в эти места. Здесь живописная природа и хорошее обслуживание.
3: Я очень осторожен, когда бываю в местах, где много людей. Всякое в жизни случается, но благодаря здешней воде опасения уходят. Она превосходит все ожидания. Здесь я по-настоящему расслабляюсь. Прекрасные сауны, ванны с прохладной или горячей водой, лечебные процедуры. Я очень доволен.
2: В спа-центре Афродита используются 5 теплых термальных источников с температурой от 34 до 38 градусов по Цельсию. Говорит менеджер и врач-курортолог Павел Кашечка.
9: Земское подложие творено доломитами с вапенцами.
3: Благодаря геологической структуре местные термальные воды имеют свои специфические физико-химические свойства. Состав наших вод особенный. Это кальциево-магниевые, бикарбонатные и гипотонические воды. Они оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, успокаивают нервную систему.
2: Кроме того, минеральные воды в Раецкой теплице помогают восстановиться пациентам после операции и после травм. Более подробно о том, с какими диагнозами приезжают люди в Раецкой теплице, нам сообщила главный врач Грета Бунякова из спа-центра «Афродита».
5: Мы работаем с пациентами, перенесшими эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, а также с больными ревматоидным артритом, неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Мы восстанавливаем пациентов после инсульта, а также тех, кто страдает от профессиональных заболеваний. Например, людей, которые ежедневно работают с вибрирующими инструментами или выполняют длительные односторонние нагрузки. В целом мы добиваемся хороших результатов при всех этих диагнозах. Преимущество нашего СПА-лечения по сравнению с классической реабилитацией заключается в наличии гидротерапевтического отделения, где пациенты могут заниматься лечебной физкультурой в бассейнах, что ускоряет весь процесс реабилитации.
2: На курорте Раицко-Теплице широко используют термотерапию с применением теплых компрессов и обертываний. Физиотерапевты проводят различные виды расслабляющего и лечебного массажа, а также лечат с помощью электротерапии.
10: В нашем распоряжении несколько эффективных приборов, таких как ультразвук, магнитотерапия, лазерная терапия, сфокусированная ударная волна, которая очень эффективна, например, при лечении пяточных шпор, кальцификации, болей в мышцах и сухожилиях. Наша цель – использовать правильное сочетание процедур для облегчения боли, увеличения амплитуды движений в отдельных проблемных частях тела и таким образом в целом улучшить качество жизни.
2: По словам главного врача Греты Буняковой, в своей работе она еще не сталкивалась с таким чудом, когда пациент после лечения вскочил бы с инвалидной коляски и побежал бегом. Но случалось, что люди после травм или операций уже не пользовались костылями или тростью. Естественно, что самого большого результата пациенты достигают при длительном и многократном лечении, которое, к сожалению, немногие могут себе позволить. В основном пациенты прибегают к краткосрочному пребыванию или приезжают в спа-центр, чтобы расслабиться хотя бы на один день или несколько часов. Их часто привлекают сауны, говорит менеджер Павел Кашечка.
11: В нашем комплексе 8 различных типов саун. Это паровые сауны, где мы применяем ингаляционные ароматы, например, мяту или эвкалипт. Можно использовать морскую соль. Затем есть сухие сауны, инфракрасные сауны, а также очень популярны среди клиентов тепидариум, скамейки с подогревом и биосауна. Мы предоставляем нашим гостям возможность ежедневно наслаждаться банными процедурами. Сауны сейчас пользуются большой популярностью у наших гостей.
2: В спа-центре «Афродита» чувствуется стремление руководства следовать всем современным тенденциям. Здесь есть хорошо оборудованный фитнес-центр, удобные кафе, зоны отдыха и то, что может изменить мир. Это красота, говорит Грета Бунякова.
5: Помимо оздоровительного отделения, в спа-центре «Афродита» есть салон красоты, предлагающий различные процедуры, направленные на улучшение красоты и здоровья кожи. Кстати, среди клиенток особой популярностью пользуется золотая маска, содержащая 24-каратное золото и обладающая сильным увлажняющим и омолаживающим эффектом.
2: Многих пациентов, посещающих спа-центр «Афродита», особенно интересует лечебный источник питьевой воды с превосходным вкусом. Местные жители приходят сюда почти каждый день выпить воды и набрать бутылки про запас. Менеджер Павел Кашечка считает, что это идеальная питьевая вода. Он советует ее пить 3 раза в день, а утром натощак.
11: Целебный
3: питьевой источник в нашем спа-центре – Афродита. Это колодец БЕ-22, расположенный прямо в центре спа-зоны. Глубина этого колодца составляет 105 метров. Температура воды – 37 градусов по Цельсию. В ее составе преобладают кальций и магний в соотношении 2:1. Вода имеет слабощелочную реакцию, поэтому оказывает очень положительное воздействие на организм, благотворно влияет на пищеварительность, тракт и функцию почек.
2: Первое письменное упоминание об источниках в Раицкой Теплице относится к 1376 году, а это значит, что, по крайней мере, в XIV веке люди уже знали о благотворном влиянии местных вод.
11: В 17 столетии Раицкой Теплице патрили под Литовское недалекое панство.
3: В 17 веке Раицкие Теплицы принадлежали имению Литава. Неподалеку находился замок Литава. В то время он принадлежал знатному дворянину Яну Турзу, большому поклоннику термальных источников. Уже тогда была построена кирпичная баня с несколькими помещениями. Первые письменные упоминания о применении воды из Раицкой Теплицы как питьевой относятся к XIX веку. В публикации 1895 года приводится приводятся медицинские отчеты об удивительных положительных эффектах питьевого лечения хронических заболеваний почек и пищеварительной системы.
2: СПА-центр «Афродита» ежегодно посещают около 200 тысяч клиентов, а общее количество гостей, пользующихся услугами СПА-центра, составляет приблизительно 40 тысяч.
3: Каждую из наших здравниц посещает большое число туристов из соседних стран. Нам повезло, что курорт Раицкой Теплицы находится недалеко от чешской и польской границ, а это значит, что у нас очень много чешских и польских клиентов. Но кроме того, к нам приезжают туристы со всего мира.
2: И в заключении беседы с вице-президентом акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкой Теплицы Зденко Мишкольци мы узнали, что уже есть план по дальнейшему расширению СПА-центра «Афродита» и гостиничных номеров. Налоги от доходов курорта идут в городскую казну.
3: Очень важно развивать наш курорт, потому что благополучие региона неразрывно связано с успешной работой здравницы. Я хочу напомнить слова наших клиентов из разных близких и далеких стран. Отдыхающие любуются нашей природой, они говорят: «У вас здесь очень красиво, но об этом почти никто не знает в мире. Ваш курорт можно сравнить с необработанным алмазом, который может засверкать в руках мастера. К этому надо только приложить усилия. У курорта Раицкой Теплицы огромный потенциал».
2: Гости СПА-центра «Афродита» восхищаются красотой природы в окрестностях холмов Солнечной скалы. С интересом посещают село Раицка-Лесна, где находится знаменитый деревянный рождественский вертеп. Или едут в город Бойницы с его величественным замком и популярным зоопарком. Гостям курорта Раицкой Теплицы нравится быть на природе в горах, наслаждаться чистым воздухом. А это, безусловно, очень важный фактор в наши дни. А сейчас, друзья, внимание, вопрос. В каком году в Раицкой Теплице началась реконструкция СПА-центра «Афродита»? Пишите нам правильные ответы. Мы разыгрываем интересные призы, сувениры из Словакии. Мы также желаем, чтобы кому-нибудь из наших слушателей русской секции повезло выиграть главный приз пятого тура – путевку на двоих на 5 дней в СПА-центр «Афродита» в Раицке Теплице. Свои ответы, друзья, присылайте до конца июня на наш адрес. Радио Словакия Интернешнл, СТВР, Митна, 1ПО, Бокс 55, почтовый индекс 817-55, Братислава, Словенско. Адрес нашей электронной почты rsi.russian@stvr.sk. Вы можете также присылать сообщения в Твиттер или на Фейсбук. Основное правило участия в викторине остается неизменным. При ответе на вопрос не забудьте указать свои полные данные – имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на победу и получение приза. Друзья, желаем вам удачи!

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Обсерватории на Скальнатом Плесе и Ломницком пике благодаря новейшим телескопам стоят в одном ряду с мировыми обсерваториями. Исследования словацких астрономов заинтересовали ученых из США и Канады. И Астрономический институт Словацкой академии наук проводит совместные исследования. Семьдесят лет назад в горах Высокие Татры в обсерватории на Скальнатом Плесе начались первые наблюдения за астероидами. Телескоп был размером всего 60 сантиметров. В 1937 году в Высокие Татры приехал климатолог Антонин Бичвар, который, кроме наблюдений за климатическими условиями, много времени посвящал астрономии. На террасе курортного дома «Кривань» он соорудил свою обсерваторию. В 1940 году Министерство образования Словакии приняло решение построить высокогорную обсерваторию на Скальнатом Плесе. Наблюдать за ее строительством поручили Антонину Бичвару. Первые астрономические исследования Солнца начались в 1943 году. Антонин Бичвар стал первым директором Государственной обсерватории на Скальнатом Плесе. Он проработал на этом посту до 1950 года. Затем обсерватория перешла в ведомство Словацкой академии наук. С 1946 по 1959 год сотрудники обсерватории открыли 18 новых комет, а сам Бичвар составил звездный атлас. Чем сейчас занимается Институт астрономии Словацкой академии наук? На этот вопрос ответит доктор физических наук Алеш Кучера.
2: Астрономический устав Словацкой академии наук проходит очень успешным обдобием, потому что...
3: Институт астрономии Словацкой академии наук в настоящее время расширяет свою инфраструктуру и внедряет новые технологии, приобретает оборудование, телескопы, компьютерные программы, спектрографы, камеры, регистрирующие свет и другие новшества, которые у нас появились благодаря средствам из структурных еврофондов. В 2014 году мы оснастили нашу обсерваторию на Скальнатом Плесе современным телескопом высотой в 6 метров и зеркалом диаметром в 1,3 метра.
2: А этот далекогляд на Скальнатом Плесе будет одним из главных.
3: Этот телескоп – один из главных в европейской сети мониторинга так называемых «нео-объектов» вблизи земной атмосферы. Эти небесные тела могут представлять опасность глобальной катастрофы на Земле. В качестве примера можем привести Чебаркульский метеорит, траекторию которого никто не мог предсказать. К счастью, это был маленький метеорит. Другая наша обсерватория, находящаяся на Ломницком пике, получила два новых коронографа для изучения солнечной короны. Обновлено также оборудование для исследований процессов на Солнце. Есть у нас специальный прибор, единый во всей Центральной Европе и второй в мире, способный измерять магнитное поле в солнечной короне.
1: Если у вас такое современное оборудование, то наверняка вы проводите совместные международные проекты.
3: Среди европейских проектов хочу отметить SolarNet, который мы осуществляем вместе со всеми научно-исследовательскими учреждениями и лабораториями Европы, которые изучают свойства Солнца. Цель – работа над созданием самого большого телескопа в Европе с зеркалом диаметром в 4 метра, такого как в Америке. В наших исследованиях мы пользовались самыми крупными телескопами, которые находятся на Канарских островах. Есть также и другие интересные проекты. Сотрудники солярного отделения нашего НИИ занимаются проблемами экзопланет, поиском новых небесных тел, переменными звездами. Сотрудники отделения межпланетного вещества в рамках европейского проекта по поиску астероидов вблизи Земли. Это как раз тот проект, где используется новый телескоп.
1: Словацкие астрономы работают в разных странах. А в вашем институте есть зарубежные ученые?
2: Наш устав такой международный, то знамена, что на одной стороне приходят к нам.
3: Наш институт можно назвать международным. С одной стороны, к нам приезжают работать ученые из разных стран. А с другой, наши астрономы стажируются в зарубежных институтах и обсерваториях. В настоящее время один наш коллега работает в Австралии. Он выиграл конкурс на вакантное место. Другие коллеги работают в соседней Австрии над темами, касающимися основ космоса и его возникновения. Наши сотрудники работают также в США. А у нас проводят исследования замечательные ученые-астрономы из России и Украины.
1: Астрономическому институту принадлежат две высокогорные обсерватории на Скальнатом Плесе и на Лумницком пике. Сколько там телескопов?
2: Обсерватория на Скальнатом Плесе выбавлена двумя телескопами, има две куполи, так и логично.
3: В обсерватории на Скальнатом Плесе два телескопа для наблюдений за астероидами, кометами и межпланетным веществом. Уже используется новый телескоп, который установлен в большом куполе обсерватории. В астрономическом институте три научно-исследовательских отдела – физики Солнца, межпланетного вещества и астрономии звезд. Мы изучаем двойные звезды, которые вращаются вокруг друг друга, и экзопланеты, такие как наша Солнечная система. Это главное направление наших исследований.
1: Подрастает ли молодое поколение ученых? Ваша смена. Интересуется ли нынешняя молодежь астрономией?
2: Мамы вельми шиковных молодых людей, але правда же са нам тяжко.
3: Конечно, есть способные молодые люди, но найти их трудно. Сейчас в современном мире у молодежи много разных увлечений, и мы должны найти способ, как привлечь молодежь к астрономии, к научным исследованиям, а потом убедить, чтобы они остались в нашей стране, а не уехали на Запад, где больше платят. Сейчас у нас появилась надежда, что благодаря новому современному оборудованию мы сможем предложить интересную работу молодым аспирантам и предоставить условия работы, вполне сравнимые с зарубежными НИИ. Возможно, что способные молодые люди захотят работать в нашем институте.
2: Ай, ты шиковный, а ты наишиковнейший, ай, опрацу на нашем уставе.
1: В 2015 году Словакия официально стала членом престижного Европейского космического агентства. Для нас это не только большая честь, но и возможность участия во многих международных проектах. А кроме того, словацкие астрономы будут пользоваться наблюдениями с космических спутников European Space Agency, которые направлены не на планету Земля, а в космос. А это значит новые исследования и наблюдения, которые невозможны с Земли. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельска и Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Как всегда в воскресенье в эфир выходит программа, составленная по письмам слушателей. Обратная связь. Затем мы отправимся на музыкальные перекрестки. Мы расскажем о творчестве замечательной словацкой группы «Иконито», которая недавно отметила свой 10-летний юбилей и удивила своих поклонников новыми песнями. Эти песни вы услышите тоже. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы. Приятного прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Прежде чем начать воскресную программу, вспомним нашу историю. Ровно 165 лет назад, 7 июня 1861 года, Словацкое национальное собрание в среднесловацком городе Тручанске Светый Мартин приняло меморандум словацкого народа. Это было самое важное по значимости словацкое массовое политическое событие периода 1849-1918 годов. Его целью было обсуждение национальных требований Словакии и их публикация в форме общенационального обращения, которым и стал упомянутый меморандум. Это был первый общественный шаг на пути независимости словацкого народа и формирования нации. Путь был долгим и тернистым, почти 165 лет. Впервые в истории словацкого народа Словакия получила суверенитет только в 1993 году, после распада Чехословакии. Но это уже совсем другая история. А мы продолжаем. В эфире любимая многими программа «Обратная связь».
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, открывая нашу почту, я всегда радуюсь. Позвольте мне поблагодарить всех, кто написал нам. Это Кирилл Сосновский, Ростовская область, Дмитрий Елагин из Саратова, Юрий Гаврилов, город Турсунзаде, Таджикистан, Виктор Варзин из Ленинградской области, День Лу из Китая, Андрей Новгородский из Харькова, Андрей Кузнецов из Риги, Марек Пис из Польши, Константин Провоторов из Запорожья, Николай Пригодич из Минска, Алексей Гацура тоже из Минска, Тамара Гончарова из Екатеринбурга, Сергей Коновалов из Беларуси, семья Черновых из Екатеринбурга, Лариса Шлыкова и семья Лоевых из Екатеринбурга, Виктор Галицкий, Каменец-Подольский, Украина, Олег Воронов, город Бежецк, Россия, Александр Голубев, Улан-Удэ, Арне Тим, Эстония. Спасибо всем, кто нам пишет, кто посылает рапорты о приеме, кто отвечает на вопросы нашей новой викторины «Живая вода». Вчера, в субботу, вышел в эфир 5-й тур. Он посвящен курорту Райцке Теплице. Мы также разыграли приз 4-го тура «Бардеевские купели». Напомню, что победителем стал наш давний слушатель Юрий Гаврилов из Турсунзаде, из Таджикистана. Мы были искренне рады, что наш приз с символикой словацкого радио отправится в Центральную Азию, Таджикистан, страну с древней историей и богатой культурой. В общем розыгрыше РСИ главного приза 4-го тура викторины победил слушатель из Туниса Нисаф Харди. Он слушает программы РСИ на французском языке. И сейчас, в результате жеребьевки правильных ответов, он выиграл путевку на двоих на 5 дней на курорт в Бардеев. Жаль, что не повезло нашим слушателям русской секции, но все еще впереди. Я напомню, что после каждого тура разыгрывается приз в языковых секциях. Это сувениры словацкого радио. А затем мы выбираем победителя главного приза РСИ – путевку на двоих в один из словацких курортов. Так что, друзья, включайтесь в нашу викторину, и, возможно, вам повезет, как и слушателю французской секции, который отправится на курорт в Бардеев, о котором мы вам сейчас и расскажем. Город Бардиев расположен на северо-востоке Словакии. Рядом Польша. Город всегда был перекрестком торговых путей, миграции населения и культуры. В настоящее время здесь живут словаки, украинцы, поляки, русины, евреи, а также немцы, венгры и русские. Город древний. Первые письменные упоминания сохранились с 13 века от венгерского короля Белы IV. А столетием позже Бардиев получил привилегии королевского города. Но известен он стал благодаря своим лечебным водам и средневековой архитектуре, которая сохранилась в исторической части города и которая вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО. А где-то далеко-далеко, за горами и лесами, есть такой же средневековый город на французском берегу Ла-Манша. Он называется Кале. Сегодня мы узнаем, что связывает его с нашим словацким городом Бардиев.

0: Кале – это портовый город на севере Франции, на берегу пролива Ла-Манш. Здесь всего 34 километра моря отделяет Кале от Великобритании. Однако с королевством Кале соединяет Евротуннель, открытый в 1994 году. Путешествие по туннелю, пролегающему на глубине около 40 метров под водой, занимает всего 35 минут. Кале – исторический город с множеством ценных памятников, входящих в список ЮНЕСКО. Но он также и современный город, играющий важную роль в европейской транспортной и торговой системе. Представьте себе, что Кале – один из немногих городов, у которых есть собственный гимн. Вот что поется в припеве.
1: Кале – город храбрых сердец. Твои стены надежно нас охраняют, ведь даже в самые тяжелые времена твое имя было ключом от Франции.
0: Гимн прославляет традицию городского кружевоплетения, которое здесь появилось в 1816 году, а также воздает почести рабочим, рыбакам и отважным морякам.

0: У словацкого города Бордил нет своего гимна. Однако его средневековый исторический центр также включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город Бордиев расположен на северо-востоке Словакии, недалеко от границы с Польшей, и является одним из красивейших словацких городов. В средние века это был важный королевский город с обширными правами и процветающей торговлей, главным образом благодаря своему расположению на торговых путях. Неподалеку находится курорт Бордиев, известный своими целебными источниками, который даже посещала императрица Сиси. Павел Плесник – опытный туристический гид и эксперт не только по Франции.
1: Всегда рад вспоминаю, когда мы проходили Кале, в Кале мы всегда заставали.
2: Я всегда с теплотой вспоминаю те времена, когда, гуляя по Кале, мы непременно останавливались в историческом центре, чтобы посетить ратушу. Это величественное историческое здание – один из символов города. Там же находится городская администрация. Здание построено в стиле неофламандского ренессанса, типичным для Северной Франции. Оно богато украшено декоративными элементами. Кирпичные красные стены в сочетании с белым камнем, изысканные фронтоны производят неповторимое впечатление. Самая известная достопримечательность Кале – это башня с часами высотой 75 метров. Она внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри – просторные залы, украшенные витражами и красивые лестницы.
0: Что еще общего между словацким Бордиевом и далеким французским Кале? Соглашение о партнерстве было подписано 6 сентября 2002 года. Оно действует и по сей день. Города-побратимы всегда приглашают своих друзей из братских городов. Например, на празднование столетия мэрии Кале приезжала делегация из Бордиева. А затем представители Кале приехали в Бордиев на ежегодную знаменитую ярмарку. Также проводятся обмены учащимися между различными средними и начальными школами, говорит Штефан Хей из отдела международных связей мэрии города Бордиев.
3: Контакт
2: между нашими городами был установлен в 2001 году, когда Бордиев присоединился к международному проекту по управлению и регулированию муниципальной собственности. Бордиев стал сотрудничать с румынским городом Бриела, итальянским Понте-Фьяно в Каньяно и французским Кале. Этот проект послужил основой для заключения соглашения о партнерстве между городами Бордиев и Кале. Документ был подписан в Бордиеве в присутствии тогдашнего мэра Кале Жаки Энен.
0: Иржи Брейник из отдела международных связей мэрии города Бордиев тесно сотрудничает с коллегами из Кале уже долгие годы. Их контакты установились сразу после заключения партнерства.
2: Первый визит представителей города Бордиев в Кале состоялся в 2003 году. Это была ознакомительная поездка городского совета.
0: Господин Брейник, что вам больше всего понравилось в городе-побратиме Кале? О чем вспоминаете с особой радостью?
2: В 2005 году я был в Кале с фольклорным ансамблем «Тарка», который выступал там на ежегодном фестивале «Парад Мюзикаль». Это был коллектив из музыкальной гостиничной школы в Бордиеве. Мы остановились в отеле на берегу моря, поэтому после официальной программы мы ходили на пляж, а это несколько километров песчаного берега. Рядом мы наблюдали за работой большого порта, откуда отправляются суда в Великобританию.
0: Но вернемся в наши дни. В 2023 году господин Паскаль Пестр, первый заместитель мэра Кале, а в то время глава департамента культуры и туризма, посетил город Бордиев. Как прошел его визит в этот восточнословацкий город? С кем там встречался господин Паскаль Пестр?
2: Он встречался с представителями администрации города, с делегациями других партнерских городов. Господину Паскалю Пестру мы показали бордиевский курорт, дали попробовать воду из всех минеральных источников и посетили комнату-музей императрицы Сиси, которая в свое время посетила курорт Бордиев.
0: О визите Паскаля Пестра в Бордиев вспоминает и Штефан Хей. Он курировал деловую часть визита.
4: Венували сме померне долгий час методике
3: Мы
2: уделили немало времени методологии и применению действующего законодательства в области охраны памятников культуры. Наши мнения сошлись в том, что тенденцию, которую стремятся поддерживать и в Кале, и в Бордееве, а именно сохранение и развитие исторического наследия, необходимо развивать и далее. Вопрос в том, насколько национальное законодательство способствует этому процессу или, наоборот, препятствует ему.
0: Давайте на мгновение снова окажемся в Кале и спросим нашего гида Павла Плесника, что больше всего нравится словацким туристам в Кале.
1: Общание с Кале, наизнамнейшее сусоще французского сохара.
2: Это, конечно же, самая известная скульптура французского скульптора Огюста Родена «Граждане Кале». Она была торжественно открыта в 1895 году. Скульптура изображает историческое событие 1347 года, когда город после долгой осады капитулировал перед английским королем Эдуардом III. Завоеватели пообещали пощадить город, если 6 его самых знатных горожан выйдут из города босиком, в одном лишь саване, с веревкой на шее и принесут Эдуарду III ключи от города и попросят о помиловании. Один из богатейших граждан, Эстаж де Сен-Пьер, был первым добровольцем, затем к нему присоединились еще пятеро. Роден изобразил момент их ухода из города. И ему удалось мастерски передать сомнения, отчаяние, страх, а также смирение с судьбой и смертью. Все шестеро должны были быть казнены, но в конце концов были помилованы. Увидеть эту великолепную скульптуру прямо там, в Кале, где все это произошло, это незабываемое впечатление.
0: Из Кале мы снова отправляемся в Бордеев. В центре города, на исторической прямоугольной площади, в окружении бюргерских домов с элементами готики и ренессанса, стоит статуя палача. Туристы охотно подставляют головы под его топор и фотографируются. Это бронзовая скульптура в натуральную величину высотой 190 сантиметров. Ее авторы Мартин и Виктор Кутни. Статуя была установлена в 2016 году и с тех пор имеет большой успех у туристов. Статуя палача установлена перед старой ратушей и базиликой святого Эгидия, готического костела XIV века с уникальной коллекцией позднеготических створчатых алтарей. Здание является уникальным образцом перехода от готики к ренессансу в Центральной Европе. В 1985 году костел святого Эгидия был объявлен национальным памятником культуры. С 2000 года весь исторический центр города Бордеев был включен в список материального культурного наследия ЮНЕСКО. Наш рассказ о городах-побратимах словацкого Бордеева и французского Кале мы начали с исторических памятников этих городов, которые объединяют общее европейское культурное наследие, охраняемое ЮНЕСКО. С определенной долей оптимизма мы верим, что сотрудничество между нашими городами продолжится в интересах сохранения ценных исторических памятников и укрепления дружеских отношений. К этому пожеланию мы добавляем песню из восточно-словацкого региона. Она называется «В Бордееу на рынку». Добавим, что традиция этой ярмарки восходит к XIV веку. Итак, звучит песня «В Бордеев на рынок».

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Мы продолжаем. В эфире программа «Музыкальные перекрестки».
0: Музыкальные перекрестки.
1: Словацкая группа «Иконито» отметила свой 10-летний юбилей и в этом году выпустила запись своего юбилейного концерта, которая доступна на стриминговых платформах, а также транслировалась по словацкому телевидению. Их творчество в стиле поп и рок тесно связано с традициями словацкого фольклора. Лидер «Иконито» Кристиан Дуфинец расскажет, как возникла эта связь.
2: Думаю, что дело в призвании. Все участники группы «Иконито», бывшие или нынешние, работали с фольклором на протяжении долгих лет. Я, например, был в фольклорном ансамбле «Земплин», откуда родом большинство наших участников. Позднее я участвовал в народном ансамбле «Лучница». Так что фольклор очень естественным образом проник в нашу популярную музыку и во все, что мы создаем. Не хочу сказать, что фольклор – это модно. С ним мы работаем, это был наш осознанный путь. Народное творчество постепенно, очень плавно влилось в нашу музыку.
1: После успехов в поп-рок-музыке группа «Иконито» подготовила программу «Корени», то есть «Корни», в которой вы объединили свой опыт работы с фольклором и поп-музыкой, создав песни в духе словацких традиций. Расскажите нам об этой программе.
2: Прежде всего, следует отметить, что здесь были представлены различные фьюжн-проекты, подобные как у группы IMT Smile и ансамбля «Лучница», или у Катки Кнехтовой и группы Шаришан. В основном это были известные хиты с элементами фольклора. Это было настоящее шоу. Поскольку я, как певец «Иконито», начинал в фольклорном ансамбле «Земплин», я хотел продолжить эту фольклорную линию. Мы решили, что должны придумать проект, который построим с нуля, в смысле хореографии и музыки. И мы постарались сделать так, чтобы наш фольклор мог развиваться и в наши дни. Мы попытались приблизить фольклор современной аудитории.
3: Там, где су моје корење, рајом ту зем назвеме, там, где штити мутња,

0: Проект «Корни» группы «Иконито» понравился публике не только в нашей стране, но и за рубежом. Как руководитель группы Кристиан Дуфинек оценивает этот успех?
1: Такого успеха я не ожидал, и, признаюсь, это было не моей целью. Наш проект нашел свою аудиторию, особенно в Америке, где мы провели несколько турне, а точнее 4. Первый концерт был для наших соотечественников в Трентоне. Это было только начало. Посольство Словакии в Вашингтоне пригласило нас выступить в рамках 30-летия независимости Словацкой Республики в Бостоне, в Чикаго на крупнейшем чешско-словацком балу. Мы были в Квинси и на Манхэттене. И, наконец, в прошлом году, в мае, мы вернулись из Сан-Диего. Это настоящее чудо. Наша песня «Корени, корни» имела большой успех за границей. И второй наш успех. Мы исполнили песню «Корени» на зимних Олимпийских играх в Милане, в Каса Словака, в Словацком доме. Проект находит своих поклонников в этом его волшебство.

0: Группа «Иконита» добилась успеха на сцене и выпустила альбом в рамках проекта «Корени». Что ожидает ваших поклонников в будущем?
1: Новый сингл в мае. Я сам недавно женил, так бы сам рад венал своей манжелке.
2: Новый сингл выйдет в мае. Недавно я женился, поэтому хотел бы посвятить его своей жене. Мы готовимся к летнему сезону. У нас будет много концертов. У меня сейчас период, я бы сказал, очень семейный. В будние дни мы будем проводить время с семьей, а по выходным будем давать концерты. Я верю, что нам удастся записать еще новые песни, и мы постараемся найти что-то хорошее, человечное и подарить добро людям в это непростое для всех нас время.
0: Друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию новую песню группы «Иконито». Она называется «Нас спасет любовь». «Захрани нас, ласка».
3: Захрани нас,

0: viva, vola viva. Vita che sale un diagia, se ti gira, se ti gira. Non si lo sono sabatoni, sabatoni, sabatoni. A te toni vogliono rasli.
1: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Как всегда в воскресенье в эфир выходит программа, составленная по письмам слушателей. «Обратная связь». Затем мы отправимся на музыкальные перекрестки. Мы расскажем о творчестве замечательной словацкой группы «Иконито», которая недавно отметила свой 10-летний юбилей и удивила своих поклонников новыми песнями. Эти песни вы услышите тоже. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы. Приятного прослушивания!
1: Радио «Словакия Интернешнл».

0: Прежде чем начать воскресную программу, вспомним нашу историю. Ровно 165 лет назад, 7 июня 1861 года, Словацкое национальное собрание в среднесловацком городе Тручанское Святый Мартин приняло меморандум словацкого народа. Это было самое важное по значимости словацкое массовое политическое событие периода 1849-1918 годов. Его целью было обсуждение национальных требований Словакии и их публикация в форме общенационального обращения, которым и стал упомянутый меморандум. Это был первый общественный шаг на пути независимости словацкого народа и формирования нации. Путь был долгим и тернистым, почти 165 лет. Впервые в истории словацкого народа Словакия получила суверенитет только в 1993 году, после распада Чехословакии. Но это уже совсем другая история. А мы продолжаем. В эфире любимая многими программа «Обратная связь».
1: Обратная связь.
0: Дорогие друзья, открывая нашу почту, я всегда радуюсь. Позвольте мне поблагодарить всех, кто написал нам. Это Кирилл Сосновский, Ростовская область, Дмитрий Елагин из Саратова, Юрий Гаврилов, город Турсунзаде, Таджикистан, Виктор Варзин из Ленинградской области, День Лу из Китая, Андрей Новгородский из Харькова, Андрей Кузнецов из Риги, Марек Пис из Польши, Константин Провоторов из Запорожья, Николай Пригодич из Минска, Алексей Гацура тоже из Минска, Тамара Гончарова из Екатеринбурга, Сергей Коновалов из Беларуси, семья Черновых из Екатеринбурга, Лариса Шлыкова и семья Лоевых из Екатеринбурга, Виктор Галицкий, Каменец-Подольский, Украина, Олег Воронов, город Бежецк, Россия, Александр Голубев, Улан-Удэ, Арне, Тим, Эстония. Спасибо всем, кто нам пишет, кто посылает рапорты о приеме, кто отвечает на вопросы нашей новой викторины «Живая вода». Вчера, в субботу, вышел в эфир 5-й тур. Он посвящен курорту Раицкой Теплицы. Мы также разыграли приз 4-го тура «Бардеевские купели». Напомню, что победителем стал наш давний слушатель Юрий Гаврилов из Турсунзаде, из Таджикистана. Мы были искренне рады, что наш приз с символикой словацкого радио отправится в Центральную Азию, Таджикистан, страну с древней историей и богатой культурой. В общем розыгрыше РСИ главного приза 4-го тура викторины победил слушатель из Туниса Нисаф Харди. Он слушает программы РСИ на французском языке. И сейчас, в результате жеребьевки правильных ответов, он выиграл путевку на двоих на 5 дней на курорт в Бардеев. Жаль, что не повезло нашим слушателям русской секции, но все еще впереди. Я напомню, что после каждого тура разыгрывается приз в языковых секциях. Это сувениры словацкого радио. А затем мы выбираем победителя главного приза РСИ – путевку на двоих в один из словацких курортов. Так что, друзья, включайтесь в нашу викторину. И, возможно, вам повезет, как и слушателю французской секции, который отправится на курорт в Бардеев, о котором мы вам сейчас и расскажем. Город Бардеев расположен на северо-востоке Словакии. Рядом Польша. Город всегда был перекрестком торговых путей, миграции населения и культуры. В настоящее время здесь живут словаки, украинцы, поляки, русины, евреи, а также немцы, венгры и русские. Город древний. Первые письменные упоминания сохранились с 13 века от венгерского короля Белый IV. А столетием позже Бардеев получил привилегии королевского города. Но известен он стал благодаря своим лечебным водам и средневековой архитектуре, которая сохранилась в исторической части города и которая вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО. А где-то далеко-далеко, за горами и лесами, есть такой же средневековый город на французском берегу Ла-Манша. Он называется Кале. Сегодня мы узнаем, что связывает его с нашим словацким городом Бардеев. Кале – это портовый город на севере Франции, на берегу пролива Ла-Манш. Здесь всего 34 километра моря отделяет Кале от Великобритании. Однако с королевством Кале соединяет Евротуннель, открытый в 1994 году. Путешествие по туннелю, пролегающему на глубине около 40 метров под водой, занимает всего 35 минут. Кале – исторический город с множеством ценных памятников, входящих в список ЮНЕСКО. Но он также и современный город, играющий важную роль в европейской транспортной и торговой системе. Представьте себе, что Кале – один из немногих городов, у которых есть собственный гимн. Вот что поется в припеве.
2: Кале – город храбрых сердец. Твои стены надежно нас охраняют. Ведь даже в самые тяжелые времена твое имя было ключом от Франции.
0: Гимн прославляет традицию городского кружевоплетения, которое здесь появилось в 1816 году, а также воздает почести рабочим, рыбакам и отважным морякам.

0: У словацкого города Бордил нет своего гимна. Однако его средневековый исторический центр также включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город Бордиев расположен на северо-востоке Словакии, недалеко от границы с Польшей, и является одним из красивейших словацких городов. В средние века это был важный королевский город с обширными правами и процветающей торговлей, главным образом благодаря своему расположению на торговых путях. Неподалеку находится курорт Бордиев, известный своими целебными источниками, который даже посещала императрица Сиси. Павел Плесник – опытный туристический гид и эксперт не только по Франции.
1: Жди си рад вспоминам, когда мы проходили Кале, в Кале мы всегда заставали.
2: Я всегда с теплотой вспоминаю те времена, когда, гуляя по Кале, мы непременно останавливались в историческом центре, чтобы посетить ратушу. Это величественное историческое здание – один из символов города. Там же находится городская администрация. Здание построено в стиле неофламандского ренессанса, типичным для Северной Франции. Оно богато украшено декоративными элементами. Кирпичные красные стены в сочетании с белым камнем, изысканные фронтоны производят неповторимое впечатление. Самая известная достопримечательность Кале – это башня с часами высотой 75 метров. Она внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри просторные залы, украшенные витражами и красивые лестницы.
0: Что еще общего между словацким Бордиевом и далеким французским Кале? Соглашение о партнерстве было подписано 6 сентября 2002 года. Оно действует и по сей день. Города-побратимы всегда приглашают своих друзей из братских городов. Например, на празднование столетия мэрии Кале приезжала делегация из Бордиева. А затем представители Кале приехали в Бордиев на ежегодную знаменитую ярмарку. Также проводятся обмены учащимися между различными средними и начальными школами, говорит Штефан Хей из отдела международных связей мэрии города Бордиев.
3: Контакт
2: между нашими городами был установлен в 2001 году, когда Бордиев присоединился к международному проекту по управлению и регулированию муниципальной собственности. Бордиев стал сотрудничать с румынским городом Бриела, итальянским Понте-Фьяно в Каньяно и французским Кале. Этот проект послужил основой для заключения соглашения о партнерстве между городами Бордиев и Кале. Документ был подписан в Бордиеве в присутствии тогдашнего мэра Кале Жаки Энен.
0: Иржи Брейник из отдела международных связей мэрии города Бордиев тесно сотрудничает с коллегами из Кале уже долгие годы. Их контакты установились сразу после заключения партнерства.
2: Первый визит представителей города Бордиев в Кале состоялся в 2003 году. Это была ознакомительная поездка городского совета.
0: Господин Брейник, что вам больше всего понравилось в городе-побратиме Кале? О чем вспоминаете с особой радостью?
2: В 2005 году я был в Кале с фольклорным ансамблем «Тарка», который выступал там на ежегодном фестивале «Парад Мюзикаль». Это был коллектив из музыкальной гостиничной школы в Бордиеве. Мы остановились в отеле на берегу моря, поэтому после официальной программы мы ходили на пляж, а это несколько километров песчаного берега. Рядом мы наблюдали за работой большого порта, откуда отправляются суда в Великобританию.
0: Но вернемся в наши дни. В 2023 году господин Паскаль Пестр, первый заместитель мэра Кале, а в то время глава департамента культуры и туризма, посетил город Бордиев. Как прошел его визит в этот восточнословацкий город? С кем там встречался господин Паскаль Пестр?
2: Он встречался с представителями администрации города, с делегациями других партнерских городов. Господину Паскалю Пестру мы показали бордиевский курорт, дали попробовать воду из всех минеральных источников и посетили комнату-музей императрицы Сиси, которая в свое время посетила курорт Бордиев.
0: О визите Паскаля Пестра в Бордиев вспоминает и Штефан Хей. Он курировал деловую часть визита.
3: Венували сме померне долгий час методике.
2: Мы уделили немало времени методологии и применению действующего законодательства в области охраны памятников культуры. Наши мнения сошлись в том, что тенденцию, которую стремятся поддерживать и в Кале, и в Бордееве, а именно сохранение и развитие исторического наследия, необходимо развивать и далее. Вопрос в том, насколько национальное законодательство способствует этому процессу или, наоборот, препятствует ему.
0: Давайте на мгновение снова окажемся в Кале и спросим нашего гида Павла Плесника, что больше всего нравится словацким туристам в Кале.
1: Общание с Кале, наизнамнейшее сусоще французского сохара.
2: Это, конечно же, самая известная скульптура французского скульптора Огюста Родена «Граждане Кале». Она была торжественно открыта в 1895 году. Скульптура изображает историческое событие 1347 года, когда город после долгой осады капитулировал перед английским королем Эдуардом III. Завоеватели пообещали пощадить город, если 6 его самых знатных горожан выйдут из города босиком, в одном лишь саване, с веревкой на шее и принесут Эдуарду III ключи от города и попросят о помиловании. Один из богатейших граждан, Эстаж де Сен-Пьер, был первым добровольцем, затем к нему присоединились еще 5. Роден изобразил момент их ухода из города. И ему удалось мастерски передать сомнения, отчаяние, страх, а также смирение с судьбой и смертью. Все 6 должны были быть казнены, но в конце концов были помилованы. Увидеть эту великолепную скульптуру прямо там, в Кале, где все это произошло, это незабываемое впечатление.
0: Из Кале мы снова отправляемся в Бордеев. В центре города, на исторической прямоугольной площади, в окружении бюргерских домов с элементами готики и ренессанса, стоит статуя палача. Туристы охотно подставляют головы под его топор и фотографируются. Это бронзовая скульптура в натуральную величину высотой 190 сантиметров. Ее авторы Мартин и Виктор Кутни. Статуя была установлена в 2016 году и с тех пор имеет большой успех у туристов. Статуя палача установлена перед старой ратушей и базиликой святого Эгидия, готического костела XIV века с уникальной коллекцией позднеготических створчатых алтарей. Здание является уникальным образцом перехода от готики к ренессансу в Центральной Европе. В 1985 году костел святого Эгидия был объявлен национальным памятником культуры. С 2000 года весь исторический центр города Бордеев был включен в список материального культурного наследия ЮНЕСКО. Наш рассказ о городах-побратимах словацкого Бордеева и французского Кале мы начали с исторических памятников этих городов, которые объединяют общее европейское культурное наследие, охраняемое ЮНЕСКО. С определенной долей оптимизма мы верим, что сотрудничество между нашими городами продолжится в интересах сохранения ценных исторических памятников и укрепления дружеских отношений. К этому пожеланию мы добавляем песню из восточно-словацкого региона. Она называется «В Бордееу на рынку». Добавим, что традиция этой ярмарки восходит к XIV веку. Итак, звучит песня «В Бордеев на рынок».

0: Радио Словакия International.
1: Мы продолжаем. В эфире программа «Музыкальные перекрестки».
0: Музыкальные перекрестки.
1: Словацкая группа «Иконито» отметила свой десятилетний юбилей и в этом году выпустила запись своего юбилейного концерта, которая доступна на стриминговых платформах, а также транслировалась по словацкому телевидению. Их творчество в стиле поп и рок тесно связано с традициями словацкого фольклора. Лидер «Иконито» Кристиан Дуфинец расскажет, как возникла эта связь.
2: Думаю, что дело в призвании. Все участники группы «Иконито», бывшие или нынешние, работали с фольклором на протяжении долгих лет. Я, например, был в фольклорном ансамбле «Земплин», откуда родом большинство наших участников. Позднее я участвовал в народном ансамбле «Лучница». Так что фольклор очень естественным образом проник в нашу популярную музыку и во все, что мы создаем. Не хочу сказать, что фольклор – это модно. С ним мы работаем, это был наш осознанный путь. Народное творчество постепенно, очень плавно влилось в нашу музыку.
1: После успехов в поп-рок-музыке группа «Иконито» подготовила программу «Корени», то есть «Корни», в которой вы объединили свой опыт работы с фольклором и поп-музыкой, создав песни в духе словацких традиций. Расскажите нам об этой программе.
2: Прежде всего, следует отметить, что здесь были представлены различные фьюжн-проекты, подобные как у группы «IMT Smile» и ансамбля «Лучница», или у Катки Кнехтовой и группы «Шаришан». В основном это были известные хиты с элементами фольклора. Это было настоящее шоу. Поскольку я, как певец «Иконито», начинал в фольклорном ансамбле «Земплин», я хотел продолжить эту фольклорную линию. Мы решили, что должны придумать проект, который построим с нуля, в смысле хореографии и музыки. И мы постарались сделать так, чтобы наш фольклор мог развиваться и в наши дни. Мы попытались приблизить фольклор современной аудитории.
3: Там, где су moje korene, rajom tu zem nazveme, tam, kde štíty mohutnia.

0: Проект «Корни» группы «Иконито» понравился публике не только в нашей стране, но и за рубежом. Как руководитель группы Кристиан Дуфинек оценивает этот успех?
1: Такого успеха я не ожидал, и признаюсь, это было не моей целью. Наш проект нашел свою аудиторию, особенно в Америке, где мы провели несколько турне, а точнее 4. Первый концерт был для наших соотечественников в Трентоне. Это было только начало. Посольство Словакии в Вашингтоне пригласило нас выступить в рамках 30-летия независимости Словацкой Республики в Бостоне, в Чикаго на крупнейшем чешско-словацком балу. Мы были в Квинсе и на Манхэттене. И, наконец, в прошлом году, в мае, мы вернулись из Сан-Диего. Это настоящее чудо. Наша песня «Корени», «Корни» имела большой успех за границей. И второй наш успех. Мы исполнили песню «Корени» на зимних Олимпийских играх в Милане, в Каса Словака, в Словацком доме. Проект находит своих поклонников, в этом его волшебство.

0: Группа «Иконита» добилась успеха на сцене и выпустила альбом в рамках проекта «Корени». Что ожидает ваших поклонников в будущем?
1: Новый сингл в мае. Я сам недавно женил, так бы сам рад венал своей манжелке.
2: Новый сингл выйдет в мае. Недавно я женился, поэтому хотел бы посвятить его своей жене. Мы готовимся к летнему сезону. У нас будет много концертов. У меня сейчас период, я бы сказал, очень семейный. В будние дни мы будем проводить время с семьей, а по выходным будем давать концерты. Я верю, что нам удастся записать еще новые песни, и мы постараемся найти что-то хорошее, человечное и подарить добро людям в это непростое для всех нас время.
0: Друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию новую песню группы «Иконито». Она называется «Нас спасет любовь». «Захрани нас, ласка». Захрани.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Как всегда в воскресенье в эфир выходит программа, составленная по письмам слушателей. Обратная связь. Затем мы отправимся на музыкальные перекрестки. Мы расскажем о творчестве замечательной словацкой группы «Иконито», которая недавно отметила свой 10-летний юбилей и удивила своих поклонников новыми песнями. Эти песни вы услышите тоже. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы. Приятного прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Прежде чем начать воскресную программу, вспомним нашу историю. Ровно 165 лет назад, 7 июня 1861 года, Словацкое национальное собрание в среднесловацком городе Тручанске Святый Мартин приняло меморандум словацкого народа. Это было самое важное по значимости словацкое массовое политическое событие периода 1849-1918 годов. Его целью было обсуждение национальных требований Словакии и их публикация в форме общенационального обращения, которым и стал упомянутый меморандум. Это был первый общественный шаг на пути независимости словацкого народа и формирования нации. Путь был долгим и тернистым, почти 165 лет. Впервые в истории словацкого народа Словакия получила суверенитет только в 1993 году, после распада Чехословакии. Но это уже совсем другая история. А мы продолжаем. В эфире любимая многими программа «Обратная связь».
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, открывая нашу почту, я всегда радуюсь. Позвольте мне поблагодарить всех, кто написал нам. Это Кирилл Сосновский, Ростовская область, Дмитрий Елагин из Саратова, Юрий Гаврилов, город Турсунзаде, Таджикистан, Виктор Варзин из Ленинградской области, День Лу из Китая, Андрей Новгородский из Харькова, Андрей Кузнецов из Риги, Марек Пис из Польши, Константин Провоторов из Запорожья, Николай Пригодич из Минска, Алексей Гацура тоже из Минска, Тамара Гончарова из Екатеринбурга, Сергей Коновалов из Беларуси, семья Черновых из Екатеринбурга, Лариса Шлыкова и семья Лоевых из Екатеринбурга, Виктор Галицкий, Каменец-Подольский, Украина, Олег Воронов, город Бежецк, Россия, Александр Голубев, Улан-Удэ, Арне, Тим, Эстония. Спасибо всем, кто нам пишет, кто посылает рапорты о приеме, кто отвечает на вопросы нашей новой викторины «Живая вода». Вчера, в субботу, вышел в эфир 5-й тур. Он посвящен курорту Райцке Теплице. Мы также разыграли приз 4-го тура «Бардеевские купели». Напомню, что победителем стал наш давний слушатель Юрий Гаврилов из Турсунзаде, из Таджикистана. Мы были искренне рады, что наш приз с символикой словацкого радио отправится в Центральную Азию, Таджикистан, страну с древней историей и богатой культурой. В общем розыгрыше РСИ главного приза 4-го тура викторины победил слушатель из Туниса Нисаф Харди. Он слушает программы РСИ на французском языке. И сейчас, в результате жеребьевки правильных ответов, он выиграл путевку на двоих на 5 дней на курорт в Бардеев. Жаль, что не повезло нашим слушателям русской секции, но все еще впереди. Я напомню, что после каждого тура разыгрывается приз в языковых секциях. Это сувениры словацкого радио. А затем мы выбираем победителя главного приза РСИ – путевку на двоих в один из словацких курортов. Так что, друзья, включайтесь в нашу викторину, и, возможно, вам повезет, как и слушателю французской секции, который отправится на курорт в Бардеев, о котором мы вам сейчас и расскажем. Город Бардиев расположен на северо-востоке Словакии. Рядом Польша. Город всегда был перекрестком торговых путей, миграции населения и культуры. В настоящее время здесь живут словаки, украинцы, поляки, русины, евреи, а также немцы, венгры и русские. Город древний. Первые письменные упоминания сохранились с 13 века от венгерского короля Белы IV. А столетием позже Бардиев получил привилегии королевского города. Но известен он стал благодаря своим лечебным водам и средневековой архитектуре, которая сохранилась в исторической части города и которая вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО. А где-то далеко-далеко, за горами и лесами, есть такой же средневековый город на французском берегу Ла-Манша. Он называется Кале. Сегодня мы узнаем, что связывает его с нашим словацким городом Бардиев.

0: Кале – это портовый город на севере Франции, на берегу пролива Ла-Манш. Здесь всего 34 километра моря отделяет Кале от Великобритании. Однако с королевством Кале соединяет Евротуннель, открытый в 1994 году. Путешествие по туннелю, пролегающему на глубине около 40 метров под водой, занимает всего 35 минут. Кале – исторический город с множеством ценных памятников, входящих в список ЮНЕСКО. Но он также и современный город, играющий важную роль в европейской транспортной и торговой системе. Представьте себе, что Кале – один из немногих городов, у которых есть собственный гимн. Вот что поется в припеве.
1: Кале – город храбрых сердец. Твои стены надежно нас охраняют. Ведь даже в самые тяжелые времена твое имя было ключом от Франции.
0: Гимн прославляет традицию городского кружевоплетения, которое здесь появилось в 1816 году, а также воздает почести рабочим, рыбакам и отважным морякам.

0: У словацкого города Бордил нет своего гимна. Однако его средневековый исторический центр также включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город Бордив расположен на северо-востоке Словакии, недалеко от границы с Польшей, и является одним из красивейших словацких городов. В средние века это был важный королевский город с обширными правами и процветающей торговлей, главным образом благодаря своему расположению на торговых путях. Неподалеку находится курорт Бордиев, известный своими целебными источниками, который даже посещала императрица Сиси. Павел Плесник – опытный туристический гид и эксперт не только по Франции.
1: Всегда рад вспоминаю, когда мы проходили Кале, в Кале мы всегда заставали.
2: Я всегда с теплотой вспоминаю те времена, когда, гуляя по Кале, мы непременно останавливались в историческом центре, чтобы посетить ратушу. Это величественное историческое здание – один из символов города. Там же находится городская администрация. Здание построено в стиле неофламандского ренессанса, типичным для Северной Франции. Оно богато украшено декоративными элементами. Кирпичные красные стены в сочетании с белым камнем, изысканные фронтоны производят неповторимое впечатление. Самая известная достопримечательность Кале – это башня с часами высотой 75 метров. Она внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри – просторные залы, украшенные витражами и красивые лестницы.
0: Что еще общего между словацким Бордиевом и далеким французским Кале? Соглашение о партнерстве было подписано 6 сентября 2002 года. Оно действует и по сей день. Города-побратимы всегда приглашают своих друзей из братских городов. Например, на празднование столетия мэрии Кале приезжала делегация из Бордиева. А затем представители Кале приехали в Бордиев на ежегодную знаменитую ярмарку. Также проводятся обмены учащимися между различными средними и начальными школами, говорит Штефан Хей из отдела международных связей мэрии города Бордиев.
3: Контакт
2: между нашими городами был установлен в 2001 году, когда Бордиев присоединился к международному проекту по управлению и регулированию муниципальной собственности. Бордиев стал сотрудничать с румынским городом Бриела, итальянским Понте-Фьяно в Каньяно и французским Кале. Этот проект послужил основой для заключения соглашения о партнерстве между городами Бордиев и Кале. Документ был подписан в Бордиеве в присутствии тогдашнего мэра Кале Жаки Энен.
0: Иржи Брейник из отдела международных связей мэрии города Бордиев тесно сотрудничает с коллегами из Кале уже долгие годы. Их контакты установились сразу после заключения партнерства.
2: Первый визит представителей города Бордиев в Кале состоялся в 2003 году. Это была ознакомительная поездка городского совета.
0: Господин Брейник, что вам больше всего понравилось в городе-побратиме Кале? О чем вспоминаете с особой радостью?
2: В 2005 году я был в Кале с фольклорным ансамблем «Тарка», который выступал там на ежегодном фестивале «Парад Мюзикаль». Это был коллектив из музыкальной гостиничной школы в Бордиеве. Мы остановились в отеле на берегу моря, поэтому после официальной программы мы ходили на пляж, а это несколько километров песчаного берега. Рядом мы наблюдали за работой большого порта, откуда отправляются суда в Великобританию.
0: Но вернемся в наши дни. В 2023 году господин Паскаль Пестр, первый заместитель мэра Кале, а в то время глава департамента культуры и туризма, посетил город Бордиев. Как прошел его визит в этот восточнословацкий город? С кем там встречался господин Паскаль Пестр?
2: Он встречался с представителями администрации города, с делегациями других партнерских городов. Господину Паскалю Пестру мы показали бордиевский курорт, дали попробовать воду из всех минеральных источников и посетили комнату-музей императрицы Сиси, которая в свое время посетила курорт Бордиев.
0: О визите Паскаля Пестра в Бордиев вспоминает и Штефан Хей. Он курировал деловую часть визита.
4: Венували сме померне долгий час методике
3: а уплатила.
2: Мы уделили немало времени методологии применению действующего законодательства в области охраны памятников культуры. Наши мнения сошлись в том, что тенденцию, которую стремятся поддерживать и в Кале, и в Бордееве, а именно сохранение и развитие исторического наследия, необходимо развивать и далее. Вопрос в том, насколько национальное законодательство способствует этому процессу или, наоборот, препятствует ему.
0: Давайте на мгновение снова окажемся в Кале и спросим нашего гида Павла Плесника, что больше всего нравится словацким туристам в Кале.
1: Общание с Кале, наиздамейший сусоще французского сохара.
2: Это, конечно же, самая известная скульптура французского скульптора Огюста Родена «Граждане Кале». Она была торжественно открыта в 1895 году. Скульптура изображает историческое событие 1347 года, когда город после долгой осады капитулировал перед английским королем Эдуардом III. Завоеватели пообещали пощадить город, если 6 его самых знатных горожан выйдут из города босиком, в одном лишь саване, с веревкой на шее и принесут Эдуарду III ключи от города и попросят о помиловании. Один из богатейших граждан, Эстаж де Сен-Пьер, был первым добровольцем, затем к нему присоединились еще пятеро. Роден изобразил момент их ухода из города. И ему удалось мастерски передать сомнения, отчаяние, страх, а также смирение с судьбой и смертью. Все шестеро должны были быть казнены, но в конце концов были помилованы. Увидеть эту великолепную скульптуру прямо там, в Кале, где все это произошло, это незабываемое впечатление.
0: Из Кале мы снова отправляемся в Бордеев. В центре города, на исторической прямоугольной площади, в окружении бюргерских домов с элементами готики и ренессанса, стоит статуя палача. Туристы охотно подставляют головы под его топор и фотографируются. Это бронзовая скульптура в натуральную величину высотой 190 сантиметров. Ее авторы Мартин и Виктор Кутни. Статуя была установлена в 2016 году и с тех пор имеет большой успех у туристов. Статуя палача установлена перед старой ратушей и базиликой святого Эгидия, готического костела XIV века с уникальной коллекцией позднеготических створчатых алтарей. Здание является уникальным образцом перехода от готики к ренессансу в Центральной Европе. В 1985 году костел святого Эгидия был объявлен национальным памятником культуры. С 2000 года весь исторический центр города Бордеев был включен в список материального культурного наследия ЮНЕСКО. Наш рассказ о городах-побратимах словацкого Бордеева и французского Кале мы начали с исторических памятников этих городов, которые объединяют общее европейское культурное наследие, охраняемое ЮНЕСКО. С определенной долей оптимизма мы верим, что сотрудничество между нашими городами продолжится в интересах сохранения ценных исторических памятников и укрепления дружеских отношений. К этому пожеланию мы добавляем песню из восточно-словацкого региона. Она называется «В Бордееу на рынку». Добавим, что традиция этой ярмарки восходит к XIV веку. Итак, звучит песня «В Бордеев на рынок».

0: Радио Словакия International.
1: Мы продолжаем. В эфире программа «Музыкальные перекрестки».
0: Музыкальные перекрестки.
1: Словацкая группа «Иконито» отметила свой 10-летний юбилей и в этом году выпустила запись своего юбилейного концерта, которая доступна на стриминговых платформах, а также транслировалась по словацкому телевидению. Их творчество в стиле поп и рок тесно связано с традициями словацкого фольклора. Лидер «Иконито» Кристиан Дуфинец расскажет, как возникла эта связь.
2: Думаю, что дело в призвании. Все участники группы «Иконито», бывшие или нынешние, работали с фольклором на протяжении долгих лет. Я, например, был в фольклорном ансамбле «Земплин», откуда родом большинство наших участников. Позднее я участвовал в народном ансамбле «Лучница». Так что фольклор очень естественным образом проник в нашу популярную музыку и во все, что мы создаем. Не хочу сказать, что фольклор – это модно. С ним мы работаем. Это был наш осознанный путь. Народное творчество постепенно, очень плавно влилось в нашу музыку.
1: После успехов в поп-рок-музыке группа «Иконито» подготовила программу «Корени», то есть «Корни», в которой вы объединили свой опыт работы с фольклором и поп-музыкой, создав песни в духе словацких традиций. Расскажите нам об этой программе.
2: Прежде всего, следует отметить, что здесь были представлены различные фьюжн-проекты, подобные как у группы IMT Smile и ансамбля «Лучница», или у Катки Кнехтовой и группы «Шаришан». В основном это были известные хиты с элементами фольклора. Это было настоящее шоу. Поскольку я, как певец «Иконито», начинал в фольклорном ансамбле «Земплин», я хотел продолжить эту фольклорную линию. Мы решили, что должны придумать проект, который построим с нуля, в смысле хореографии и музыки. И мы постарались сделать так, чтобы наш фольклор мог развиваться и в наши дни. Мы попытались приблизить фольклор современной аудитории.
3: Там, где су мое корене, район ту зем назвеме, там, где щиты мутня,

0: Проект «Корни» группы «Иконито» понравился публике не только в нашей стране, но и за рубежом. Как руководитель группы Кристиан Дуфинек оценивает этот успех?
1: То есть вещь, которую сам сам, возможно, не ожидал, не была целью.
2: Такого успеха я не ожидал, и признаюсь, это было не моей целью. Наш проект нашел свою аудиторию, особенно в Америке, где мы провели несколько турне, а точнее 4. Первый концерт был для наших соотечественников в Трентоне. Это было только начало. Посольство Словакии в Вашингтоне пригласило нас выступить в рамках 30-летия независимости Словацкой Республики в Бостоне, в Чикаго на крупнейшем чешско-словацком балу. Мы были в Квинси и на Манхэттене. И, наконец, в прошлом году, в мае, мы вернулись из Сан-Диего. Это настоящее чудо. Наша песня «Корени», «Корни» имела большой успех за границей. И второй наш успех. Мы исполнили песню «Корени» на зимних Олимпийских играх в Милане, в Каса Словака, в Словацком доме. Проект находит своих поклонников в этом его волшебство.

0: Группа «Иконита» добилась успеха на сцене и выпустила альбом в рамках проекта «Корени». Что ожидает ваших поклонников в будущем?
1: Новый сингл в мае. Я сам себя недавно женил, так бы сам рад венал своей манжелке.
2: Новый сингл выйдет в мае. Недавно я женился, поэтому хотел бы посвятить его своей жене. Мы готовимся к летнему сезону. У нас будет много концертов. У меня сейчас период, я бы сказал, очень семейный. В будние дни мы будем проводить время с семьей, а по выходным будем давать концерты. Я верю, что нам удастся записать еще новые песни, и мы постараемся найти что-то хорошее, человечное и подарить добро людям в это непростое для всех нас время.
0: Друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию новую песню группы «Иконито». Она называется «Нас спасет любовь». «Захрани нас, ласка».
3: Захрани нас.

0: cercano al público actual.
1: Там, где су мое корене, район ту зем назвеме, там, где щити мутня.

0: и вы услышите тоже. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы. Приятного прослушивания.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: Прежде чем начать воскресную программу, вспомним нашу историю. Ровно 165 лет назад, 7 июня 1861 года, Словацкое национальное собрание в среднесловацком городе Тручанское Святый Мартин приняло меморандум словацкого народа. Это было самое важное по значимости словацкое массовое политическое событие периода 1849-1918 годов. Его целью было обсуждение национальных требований Словакии и их публикация в форме общенационального обращения, которым и стал упомянутый меморандум. Это был первый общественный шаг на пути независимости словацкого народа и формирования нации. Путь был долгим и тернистым, почти 165 лет. Впервые в истории словацкого народа Словакия получила суверенитет только в 1993 году, после распада Чехословакии. Но это уже совсем другая история. А мы продолжаем. В эфире любимая многими программа «Обратная связь».
1: Обратная связь.
0: Дорогие друзья, открывая нашу почту, я всегда радуюсь. Позвольте мне поблагодарить всех, кто написал нам. Это Кирилл Сосновский, Ростовская область, Дмитрий Елагин из Саратова, Юрий Гаврилов, город Турсунзаде, Таджикистан, Виктор Варзин из Ленинградской области, День Лу из Китая, Андрей Новгородский из Харькова, Андрей Кузнецов из Риги, Марек Пис из Польши, Константин Провоторов из Запорожья, Николай Пригодич из Минска, Алексей Гацура тоже из Минска, Тамара Гончарова из Екатеринбурга, Сергей Коновалов из Беларуси, семья Черновых из Екатеринбурга, Лариса Шлыкова и семья Лоевых из Екатеринбурга, Виктор Галицкий, Каменец-Подольский, Украина, Олег Воронов, город Бежецк, Россия, Александр Голубев, Улан-Удэ, Арне, Тим, Эстония. Спасибо всем, кто нам пишет, кто посылает рапорты о приеме, кто отвечает на вопросы нашей новой викторины «Живая вода». Вчера, в субботу, вышел в эфир 5-й тур. Он посвящен курорту Райцке Теплице. Мы также разыграли приз 4-го тура «Бардеевские купели». Напомню, что победителем стал наш давний слушатель Юрий Гаврилов из Турсунзаде, из Таджикистана. Мы были искренне рады, что наш приз с символикой словацкого радио отправится в Центральную Азию, Таджикистан, страну с древней историей и богатой культурой. В общем розыгрыше РСИ главного приза 4-го тура викторины победил слушатель из Туниса Нисаф Харди. Он слушает программы РСИ на французском языке. И сейчас, в результате жеребьевки правильных ответов, он выиграл путевку на двоих на 5 дней на курорт в Бардеев. Жаль, что не повезло нашим слушателям русской секции, но все еще впереди. Я напомню, что после каждого тура разыгрывается приз в языковых секциях. Это сувениры словацкого радио. А затем мы выбираем победителя главного приза РСИ – путевку на двоих в один из словацких курортов. Так что, друзья, включайтесь в нашу викторину. И, возможно, вам повезет, как и слушателю французской секции, который отправится на курорт в Бардеев, о котором мы вам сейчас и расскажем. Город Бардеев расположен на северо-востоке Словакии. Рядом Польша. Город всегда был перекрестком торговых путей, миграции населения и культуры. В настоящее время здесь живут словаки, украинцы, поляки, русины, евреи, а также немцы, венгры и русские. Город древний. Первые письменные упоминания сохранились с 13 века от венгерского короля Белы IV. А столетием позже Бардеев получил привилегии королевского города. Но известен он стал благодаря своим лечебным водам и средневековой архитектуре, которая сохранилась в исторической части города и которая вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО.

сказку. А где-то далеко-далеко, за горами и лесами, есть такой же средневековый город на французском берегу Ла-Манша. Он называется Кале. Сегодня мы узнаем, что связывает его с нашим словацким городом Бардеев.

0: Кале – это портовый город на севере Франции, на берегу пролива Ла-Манш. Здесь всего 34 километра моря отделяет Кале от Великобритании. Однако с королевством Кале соединяет Евротуннель, открытый в 1994 году. Путешествие по туннелю, пролегающему на глубине около 40 метров под водой, занимает всего 35 минут. Кале – исторический город с множеством ценных памятников, входящих в список ЮНЕСКО. Но он также и современный город, играющий важную роль в европейской транспортной и торговой системе. Представьте себе, что Кале – один из немногих городов, у которых есть собственный гимн. Вот что поется в припеве.
1: Кале – город храбрых сердец. Твои стены надежно нас охраняют, ведь даже в самые тяжелые времена твое имя было ключом от Франции.
0: Гимн прославляет традицию городского кружевоплетения, которое здесь появилось в 1816 году, а также воздает почести рабочим, рыбакам и отважным морякам.

0: У словацкого города Бордил нет своего гимна. Однако его средневековый исторический центр также включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город Бордив расположен на северо-востоке Словакии, недалеко от границы с Польшей, и является одним из красивейших словацких городов. В средние века это был важный королевский город с обширными правами и процветающей торговлей, главным образом благодаря своему расположению на торговых путях. Неподалеку находится курорт Бордиев, известный своими целебными источниками, который даже посещала императрица Сиси. Павел Плесник – опытный туристический гид и эксперт не только по Франции.
1: Всегда рад вспоминаю, когда мы проходили Кале, в Кале мы всегда заставали.
2: Я всегда с теплотой вспоминаю те времена, когда, гуляя по Кале, мы непременно останавливались в историческом центре, чтобы посетить ратушу. Это величественное историческое здание – один из символов города. Там же находится городская администрация. Здание построено в стиле неофламандского ренессанса, типичным для Северной Франции. Оно богато украшено декоративными элементами. Кирпичные красные стены в сочетании с белым камнем, изысканные фронтоны производят неповторимое впечатление. Самая известная достопримечательность Кале – это башня с часами высотой 75 метров. Она внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри просторные залы, украшенные витражами и красивые лестницы.
0: Что еще общего между словацким Бордиевом и далеким французским Кале? Соглашение о партнерстве было подписано 6 сентября 2002 года. Оно действует и по сей день. Города-побратимы всегда приглашают своих друзей из братских городов. Например, на празднование столетия мэрии Кале приезжала делегация из Бордиева. А затем представители Кале приехали в Бордиев на ежегодную знаменитую ярмарку. Также проводятся обмены учащимися между различными средними и начальными школами, говорит Штефан Хей из отдела международных связей мэрии города Бордиев.
3: Контакт
2: между нашими городами был установлен в 2001 году, когда Бордиев присоединился к международному проекту по управлению и регулированию муниципальной собственности. Бордиев стал сотрудничать с румынским городом Бриела, итальянским Понте-Фьяно в Каньяно и французским Кале. Этот проект послужил основой для заключения соглашения о партнерстве между городами Бордиев и Кале. Документ был подписан в Бордиеве в присутствии тогдашнего мэра Кале Жаки Энен.
0: Иржи Брейник из отдела международных связей мэрии города Бордиев тесно сотрудничает с коллегами из Кале уже долгие годы. Их контакты установились сразу после заключения партнерства.
2: Первый визит представителей города Бордиев в Кале состоялся в 2003 году. Это была ознакомительная поездка городского совета.
0: Господин Брейник, что вам больше всего понравилось в городе-побратиме Кале? О чем вспоминаете с особой радостью?
2: В 2005 году я был в Кале с фольклорным ансамблем «Тарка», который выступал там на ежегодном фестивале «Парад Мюзикаль». Это был коллектив из музыкально-гостиничной школы в Бордиеве. Мы остановились в отеле на берегу моря, поэтому после официальной программы мы ходили на пляж, а это несколько километров песчаного берега. Рядом мы наблюдали за работой большого порта, откуда отправляются суда в Великобританию.
0: Но вернемся в наши дни. В 2023 году господин Паскаль Пестр, первый заместитель мэра Кале, а в то время глава департамента культуры и туризма, посетил город Бордиев. Как прошел его визит в этот восточнословацкий город? С кем там встречался господин Паскаль Пестр?
2: Он встречался с представителями администрации города, с делегациями других партнерских городов. Господину Паскалю Пестру мы показали бордиевский курорт, дали попробовать воду из всех минеральных источников и посетили комнату-музей императрицы Сиси, которая в свое время посетила курорт Бордиев.
0: О визите Паскаля Пестра в Бордиев вспоминает и Штефан Хей. Он курировал деловую часть визита.
4: Венували сме померне долгий час методике
3: а уплотнила.
2: Мы уделили немало времени методологии применению действующего законодательства в области охраны памятников культуры. Наши мнения сошлись в том, что тенденцию, которую стремятся поддерживать и в Кале, и в Бордееве, а именно сохранение и развитие исторического наследия, необходимо развивать и далее. Вопрос в том, насколько национальное законодательство способствует этому процессу или, наоборот, препятствует ему.
0: Давайте на мгновение снова окажемся в Кале и спросим нашего гида Павла Плесника, что больше всего нравится словацким туристам в Кале.
1: Общание с Кале, наиздамейший сусоши французского сохара.
2: Это, конечно же, самая известная скульптура французского скульптора Огюста Родена «Граждане Кале». Она была торжественно открыта в 1895 году. Скульптура изображает историческое событие 1347 года, когда город после долгой осады капитулировал перед английским королем Эдуардом III. Завоеватели пообещали пощадить город, если 6 его самых знатных горожан выйдут из города босиком, в одном лишь саване, с веревкой на шее и принесут Эдуарду III ключи от города и попросят о помиловании. Один из богатейших граждан, Эстаж де Сен-Пьер, был первым добровольцем, затем к нему присоединились еще пятеро. Роден изобразил момент их ухода из города. И ему удалось мастерски передать сомнения, отчаяние, страх, а также смирение с судьбой и смертью. Все шестеро должны были быть казнены, но в конце концов были помилованы. Увидеть эту великолепную скульптуру прямо там, в Кале, где все это произошло, это незабываемое впечатление.
0: Из Кале мы снова отправляемся в Бордеев. В центре города, на исторической прямоугольной площади, в окружении бюргерских домов с элементами готики и ренессанса, стоит статуя палача. Туристы охотно подставляют головы под его топор и фотографируются. Это бронзовая скульптура в натуральную величину высотой 190 сантиметров. Ее авторы Мартин и Виктор Кутни. Статуя была установлена в 2016 году и с тех пор имеет большой успех у туристов. Статуя палача установлена перед старой ратушей и базиликой святого Эгидия, готического костела XIV века с уникальной коллекцией позднеготических створчатых алтарей. Здание является уникальным образцом перехода от готики к ренессансу в Центральной Европе. В 1985 году костел святого Эгидия был объявлен национальным памятником культуры. С 2000 года весь исторический центр города Бордеев был включен в список материального культурного наследия ЮНЕСКО. Наш рассказ о городах-побратимах словацкого Бордеева и французского Кале мы начали с исторических памятников этих городов, которые объединяют общее европейское культурное наследие, охраняемое ЮНЕСКО. С определенной долей оптимизма мы верим, что сотрудничество между нашими городами продолжится в интересах сохранения ценных исторических памятников и укрепления дружеских отношений. К этому пожеланию мы добавляем песню из восточно-словацкого региона. Она называется «В Бордееу на рынку». Добавим, что традиция этой ярмарки восходит к XIV веку. Итак, звучит песня «В Бордеев на рынок».

0: Радио Словакия International.
1: Мы продолжаем. В эфире программа «Музыкальные перекрестки».
0: Музыкальные перекрестки.
1: Словацкая группа «Иконито» отметила свой 10-летний юбилей и в этом году выпустила запись своего юбилейного концерта, которая доступна на стриминговых платформах, а также транслировалась по словацкому телевидению. Их творчество в стиле поп и рок тесно связано с традициями словацкого фольклора. Лидер «Иконито» Кристиан Дуфинец расскажет, как возникла эта связь.
2: Думаю, что дело в призвании. Все участники группы «Иконито», бывшие или нынешние, работали с фольклором на протяжении долгих лет. Я, например, был в фольклорном ансамбле «Земплин», откуда родом большинство наших участников. Позднее я участвовал в народном ансамбле «Лучница». Так что фольклор очень естественным образом проник в нашу популярную музыку и во все, что мы создаем. Не хочу сказать, что фольклор – это модно. С ним мы работаем, это был наш осознанный путь. Народное творчество постепенно, очень плавно влилось в нашу музыку.
1: После успехов в поп-рок-музыке группа «Иконито» подготовила программу «Корени», то есть «Корни», в которой вы объединили свой опыт работы с фольклором и поп-музыкой, создав песни в духе словацких традиций. Расскажите нам об этой программе.
2: Прежде всего, следует отметить, что здесь были представлены различные фьюжн-проекты, подобные как у группы IMT Smile и ансамбля «Лучница», или у Катки Кнехтовой и группы «Шаришан». В основном это были известные хиты с элементами фольклора. Это было настоящее шоу. Поскольку я, как певец «Иконито», начинал в фольклорном ансамбле «Земплин», я хотел продолжить эту фольклорную линию. Мы решили, что должны придумать проект, который построим с нуля, в смысле хореографии и музыки. И мы постарались сделать так, чтобы наш фольклор мог развиваться и в наши дни. Мы попытались приблизить фольклор современной аудитории.
3: Там, где су мое корене, район ту зем назвеме, там, где щиты мутня,

0: Проект «Корни» группы «Иконито» понравился публике не только в нашей стране, но и за рубежом. Как руководитель группы Кристиан Дуфинек оценивает этот успех?
1: Такого успеха я не ожидал, и признаюсь, это было не моей целью. Наш проект нашел свою аудиторию, особенно в Америке, где мы провели несколько турне, а точнее 4. Первый концерт был для наших соотечественников в Трентоне. Это было только начало. Посольство Словакии в Вашингтоне пригласило нас выступить в рамках 30-летия независимости Словацкой Республики в Бостоне, в Чикаго на крупнейшем чешско-словацком балу. Мы были в Квинсе и на Манхэттене. И, наконец, в прошлом году, в мае, мы вернулись из Сан-Диего. Это настоящее чудо. Наша песня «Корени», «Корни» имела большой успех за границей. И второй наш успех. Мы исполнили песню «Корени» на зимних Олимпийских играх в Милане, в Каса Словака, в Словацком доме. Проект находит своих поклонников, в этом его волшебство.

0: Группа «Иконита» добилась успеха на сцене и выпустила альбом в рамках проекта «Корени». Что ожидает ваших поклонников в будущем?
1: Новый сингл в мае. Я сам недавно женил, так бы сам рад венал своей манжелке.
2: Новый сингл выйдет в мае. Недавно я женился, поэтому хотел бы посвятить его своей жене. Мы готовимся к летнему сезону. У нас будет много концертов. У меня сейчас период, я бы сказал, очень семейный. В будние дни мы будем проводить время с семьей, а по выходным будем давать концерты. Я верю, что нам удастся записать еще новые песни, и мы постараемся найти что-то хорошее, человечное и подарить добро людям в это непростое для всех нас время.
0: Друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию новую песню группы «Иконито». Она называется «Нас спасет любовь. Захрани нас, ласка». Захрани нас.